В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рекорд. Реклама.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем здравствуйте, друзья! В этот четверг прохладный в Петербурге. Хорошего вам утра! Здравствуйте! Вот так вот начнем. Друзья, 4 часа мы будем с вами, вейкаперы на Рекорде. Рассказываю, что будет 2 гороскопа. Будут это точно рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения. А попкорн про кино поговорим. Сыграем против искусственного интеллекта. Точнее, кто-то из вас и заберет приз от вейкаперов, конечно. С юристом пообщаемся. Юридические вопросы в прямом эфире решим анонимно. Горячие новости. Все это впереди у нас.
3: Друзья, доброе утро! Пофиг, потому что сегодня день пофигиста.
2: Да, эта рубрика «Есть повод» на 28 мая. Сегодня такой вот есть праздник. День пограничника также. Замечательно.
3: Ну и недавно мы отпраздновали День рыжих. Сегодня пора и брюнеток чествовать. Дорогие красавицы. Никит, блондинка, брюнетка?
2: Неважно. Цвет блондинка, волос вообще брюнетка. Не важен. Вообще не важен. Это вот бред.
3: Давай сравним. Вот больше как бы было блондинок или брюнеток?
2: Грудь какая размер у блондинки и у брюнетки?
3: Ну, у блондинки 7-й размер.
2: Так.
3: А у брюнетки 1 пятерочка, 2 четверочка.
2: То есть можно поиграть как с этой игрушкой, да, которая
3: радует.
2: Six Seven. Интересно. Это же интерактив на всю жизнь. День рождения майонеза у нас сегодня еще. 270 лет этому замечательному продукту, который выручает нас с пельменями, с макаронами, с супом любым.
3: А как же бутерброд, вот этот общажный, батон, майонез и докторская колбаска.
2: Это тоже. Все, что фигня, добавь майонеза, будет нормально.
3: Международный день защиты женского здоровья.
2: Женщина, защищайте свое здоровье. Тем более праздник такой есть 28 мая.
3: Опачки, а вот здесь есть вопросики. Смотри, сейчас не думай, отвечаем. День любимой части тела.
2: А, это...
3: Это что,
2: аппендицит? Ну, нравится он мне. Я его ни разу не видел, но почему-то у меня к нему тепло.
3: Я тебе, помнишь, вчера рассказывала, да, что доктор сам себе провел операцию уникальную?
2: Да, да, да.
3: Удалил аппендицит.
2: Во время войны.
3: Во время войны, да.
2: Да. Так, что еще у нас сегодня?
3: День лепестковой вьюги.
2: Интересный праздник. День борьбы с голодом сегодня.
3: Никит, не голодай.
2: И Всемирный день питания в этот же момент. Как
3: интересно. Ешь, не голодай.
2: Нужна тема. Тема какая-то для рубрики «Я в эфире». Я в эфире.
3: А подожди, а что тебе не нравится «Пофиг»?
2: А что «Пофиг»?
3: Мне утром «Пофиг» на...
2: Да, мне сегодня пофиг. Продолжайте в голосовых сообщениях в чате мобильного приложения Рекорда. Скоро будем ставить ваши же голосовые. Вейкаперы на Рекорде, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 28 мая сейчас.
2: Овны, сегодня вам следует повнимательно отнестись к мелочам, насколько бы глобально ни были занимающие вас вопросы.
3: Тельцы, сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи.
1: А близнецы, не старайтесь сегодня найти причину для печали, не найдете.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи.
3: Неплохо. Львы, сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы.
1: Девы, сегодня довольно многое будет зависеть от ваших решений.
2: Весы, сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни.
3: Скорпионы, сегодня вы будете твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов.
1: Стрельцы, ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать.
2: Козероги, вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Одно из двух. Либо так и есть, либо вы сами работаете слишком много.
3: Водолеи, вы, возможно, присоединитесь не к той компании. Может быть, пора поменять окружение.
1: Рыбы, вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что, скорее всего, является лишь иллюзией. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Семейный тариф в эквадрате.

0: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: АГАТ. Покупай выгодно.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: В честь дня пофигизма, напоминаем, вы можете записать голосовое сообщение «Сегодня мне пофиг» и продолжить эту фразу в чате мобильного приложения Рекорда. Скоро будем слушать. Пока к новостям. Ребята, представляете, оказывается, девушку не взяли на работу, потому что у нее был лишний вес. Работодатель прямо...
2: Это дискриминация.
1: Да ты брось. Работодатель прямо заявил, если вы не можете даже свой жир контролировать, как вы справитесь с работой? Произошло это все, если что, в Южной Корее. Вот. И оказывается, спросили действительно в Южной Корее у других жителей, говорят, действительно ли это так? Они говорят, да, это совершенно нормальная история у нас. И
3: кем она устраивалась?
1: Не суть. Так на всех профессиях у них практически. Если вы не можете контролировать себя, вы не можете контролировать и мою работу. Считают там руководитель.
3: Ну, значит, получается, она на управляющую должность проходила собеседование, потому что контроль, если как бы им требуется такая функционал, такой функционал.
4: Да, в кафетерий. И сказали, что если вы себя не можете контролировать, то вы у нас будете недоедать все.
1: А оказывается, в стране жесткий культ внешности. Вес считают главным показателем самодисциплины. То есть не обязательно идти даже на руководящую должность. Просто вот ты толстый, у тебя нет самодисциплины.
3: Видишь, какой нюанс? Это,
1: да,
3: видимо, особенность страны.
1: Более того, я почитал, если сотрудника с лишним весом все-таки взяли на работу, босс может прийти к нему в выходной и заставить тренироваться. Даже такая история есть.
3: Звонок. Здравствуйте. 9 утра, а вы еще не на беговой дорожке?
4: Слушай, классно. Пусть он тогда оплачивает и зал. Я бы согласился.
3: Слушай, я думаю, раз там такой культ внешности, я думаю, там точно как-то... Как? И дают и абонементы в спортзал, и поддерживают всю эту историю.
1: Мало толстых, да, знаешь?
4: Вы знаете, она приходит в рекламное агентство для фотографии до. Ей говорят, вы слишком толстый. Так я знаю, да, я для этого и пришла. Говорит, не-не-не, мы вас не берем.
1: Но вообще, с одной стороны, а почему бы и нет, если ты не можешь следить за своим здоровьем, лишний вес – это, ну, все равно определенные проблемы, то работодатель может последить за твоим здоровьем. Ничего же в этом ужасного-то, по сути, нет. Это же прикольно.
4: А ему нужно это за этим следить?
1: Ну, некоторые, я же тебе только что рассказал, что они приходят и заставляют тренироваться на выходных.
4: Ну, это какой-то целеустремленный чувак.
3: Я думаю, сейчас человечек на стрессе похудеет, и ее возьмут.
1: Сразу руководитель вместо этого, да, парня, руководителя.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия пригрозила Армении разрывом соглашения о поставках газа, топлива и алмазов в случае продолжения курса на вступление в ЕС, пишет Коммерсант. По данным издания, об этом говорится в письме министра энергетики Сергея Цивилева армянскому министерству территориального управления и инфраструктур. Росавиация и Минтранс получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов над Москвой на высотах до 5100 метров. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, санитарную авиацию и ряд специальных работ. Ранее о возможных ограничениях в московской воздушной зоне предупреждала организация пилотов и владельцев частных самолетов. В России из списка параллельного импорта исключили ноутбуки, серверы, мониторы и другую технику HP, Asus, Samsung, Dell, LG и Sony. Минпромторги заявили, что эти товары уже размещаются российскими аналогами. При этом сам ввоз техники не запрещен, однако все риски и возможные споры с правообладателями теперь ложатся на продавцов. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение.

0: 13+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: Послушаем ваши голосовые, на что же вам сегодня пофиг этим утром. Юлечка, с нее начнем.
1: Всем доброе утро, вейкаперы, привет. Мне сегодня пофиг на пасмурную погоду за окном, потому что я сама по себе солнышко и несу свет и позитив в этот мир. А еще завтра пятничка! Всех с четвергом. Точнее, нет, сегодня не четверг. Сегодня день недели, завтра пятница.
0: На четверг даже забила. Вот так настолько хорошо. Пофиг, она даже не называет его. День недели просто сегодня.
2: Хорошо. Мне пофиг, идет дождь, я заливаю бетон, пишет Евгений.
0: Денис.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Мне сегодня, в принципе, как и всегда, как и каждый день, пофиг на негатив, пофиг на агрессию. Только позитив, только хорошее настроение. Всем хорошего дня, всем улыбок, счастья, радости и веселья.
0: Спасибо, Денис, тебе того же.
2: От Ришата, мне пофиг, что начальство конечное. Делаю свою работу.
0: Александр.
4: Здравствуйте всем, доброе утро. А мне все пофиг. Я сделан из мяса. Самое страшное, что может случиться. Стану представителем запрещенной экстремистской организации в Российской Федерации.
5: Ну, не четко надо. Описал, да?
0: Ну, не надо, не стоит. А Евгений Юрьевич.
6: Здравствуйте, люди дорогие. Что мне голос подсел опять. Стоит мужик с транспарантом. Написано на нем, мне на все пофиг. Подходит второй, спрашивает. Прям говорит, на все. Он такой, да, абсолютно на все. На жену, на семью, на детей, на работу. Он такой говорит, что, говорит, на водку тоже, что ли? Он такой, не, на водку мне не пофиг. Так у тебя написано, что на все. Так у тебя написано, что тебе на все пофиг. Мне пофиг, что тут написано. Вот я сегодня тот мужик с транспарантом.
0: Анекдоты у нас появляются.
5: Уже, мне кажется, это отличная позиция по жизни.
0: Да.
2: Мне сегодня пофиг, потому что у меня день рождения. Пишет нам анонимус. Начинается на +9, а заканчивается на 1. Вот как его поздравить с днем рождения, скажи мне? Анонимус.
0: Просто у кого сегодня день рождения, анонимусу с праздником.
5: Ребята, вам ли не пофиг?
0: Виталий.
7: Привет, вейкаперы. Привет, страна. Ну, значит, сегодня мне пофиг на плохую погоду, на не очень хорошее настроение из-за этой погоды, ну и все, что к этому относится, потому что завтра колбасный цех, и это меня очень радует. Всем до встречи.
0: Кстати, да, на это не может быть пофиг, денег стоит вообще-то. Олег.
8: Привет, вейкаперы. А мне все пофиг, мы с женой берем ипотеку. Всем привет из Вильнюса.
0: Под какой процент в Вильнюсе выдают?
2: Кстати, интересно.
0: Интересно, Олег, напиши нам, какие условия там теперь?
2: Никита думает, куда переехать.
0: Хотим узнать.
5: Не, слушай, может, ипотеку-то они берут как раз в России. А туда поехали, ну, спрятались от чего-то.
0: Алешенька.
9: Доброе утро, ребят.
0: Привет.
9: Мне вообще пофиг на тему вашей рубрики. У меня вообще-то песня. Вот та фа, вот та файна, шнейна пепе, вот та файна.
5: Красивая.
0: Это лучший машап за это утро, по-моему.
2: Мне понравилось.
0: Скачай.
10: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
4: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке «6+.»
7: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
8: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
9: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Радио Рекорд и все, кто его слушает. Привет, с вами Настя Никитина, кинорубрика «На взлете». Сегодня будем смотреть, обсуждать и спойлерить то, что вы боялись узнать. Попкорн берите и погнали! Друзья, а вы когда-нибудь видели полный раскол реальности? Заходите на Rotten Tomatoes, а там у фильма «Майкл» от критиков 39%, а зрителей 97%. Это даже не разница, это война вселенных. Я посмотрела и готова честно объяснить, в чем тут собака зарыта. Сценарий стандартный, как колесо. Бедное детство, бешеный успех, кризис, триумф. Бюджет в 200 миллионов, судя по всему, летел на права на хиты. Потому что графика с животными уровня мультиков нулевых. А грим местами вызывает вопросы. Но это если уж совсем придираться. Ну а далее давайте перейдем к магии. Джафар Джексон – родной племянник. Он не играет Майкла, он в него вселяется. Хореография, нервность – та самая электрическая аномалия на сцене. Это скопировано на молекулярном уровне. И когда начинаются музыкальные номера, ты забываешь про все. Сценарий, графику, грим. Просто вибрируешь вместе с экраном. Скандалы из биографии продюсеры выкинули. Это не строгая биография. Это добрая сказка о мальчике, который стал легендой. Фанаты Майкла в восторге, сборы бешеные. Если вы любили его музыку, это ваш билет в молодость. Идите и кайфуйте. Мои 7 и 10, 18+. Друзья, у меня есть одна любимая фраза. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Следующий фильм так называется. Мечтать не вредно. Это история двух парней. Продавец в магазине и уборщик аэропорта. Без связи, без денег, но с одной страстью – баскетбол. Они решают стать спортивными агентами и, представьте, переворачивают мировую индустрию. Да-да, это реальная история основателей агентства «Комспорт». Режиссер признается: «Я сам баскетбольный фанат, хоть и ростом не вышел». И это кино для всех, кто когда-то мечтал, но не решался. В главных ролях Рафаэль Кеннер и Жан-Паскаль Зади. По сценарию один импульсивный, второй стратег. И вместе как две половинки успеха. И, кстати, реальные прототипы на съемках плакали, когда актеры повторяли их судьбу. Фильм показывает не только взлеты, но и жуткую изнанку бизнеса, долги, страх перед близкими. И отдельное место женам. Без них, как говорят сами герои, ничего бы этого не было. Это кино о дружбе, вере и цене, которую платишь за свою мечту. Смотрите, вдохновляйтесь и не переключайтесь. Мои 8 и 10, 16+. Смотрите в кинотеатрах с 28 мая. На этом у меня все. С вами была я, Настя Никитина. За следующей порцией кино возвращайтесь в следующий четверг. Радио Рекорд. Поехали дальше. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, здравствуйте всем. 8.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы 3 часа с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: Как классно, завтра пятница, а в понедельник лето. Сегодня 28 мая, в этом часе играем. Не пропускайте игрушку, готовьте приложение Радио Рекорд.
2: Да, и в чате зарегистрируйтесь, время-то есть для этого. К новостям. Выпускные же проходят по всей стране. Вот выпускники московской школы номер 548. Оказываются, по давней уже сложившейся традиции, труд лысину директора на удачу. Традиция длится уже 20 лет, представляете? Просто мужчина стоит, жмет всем руку, его трогают по его лысине. Необычный ритуал стал местной легендой даже. Перед экзаменами и важными событиями ученики подходят к директору и трут его лысину, чтобы привлечь удачу. Ну круто!
3: Причем первые несколько лет там были волосы. Стерли все. Подчистую.
4: А представляешь, экзамен, а директор не в школе. Они реально перед экзаменом заходят к нему домой, звонят в дверь. Такие, извините, пожалуйста, Марья Петровна, можно мужа вашего потру?
2: А, может быть. Может
3: она такая
2: быть.
3: Дистанционно разослала вам фотографии, трите их.
2: Ну вообще прикольно. Это же
4: классная традиция.
2: Директора, да, к своим ученикам. Если бы я своему директору лысину потер, он бы меня сдал в какую-нибудь...
4: Если бы я своей директрисе лысину потерла, были бы вопросы, что она лысая.
2: Это были бы большие вопросы, что у тебя лысая директриса. Давайте обсудим вообще удачу. Вообще, что вы делали на удачу? Как приманивали удачу? Какие-то штуки там бросали, кидали там, или что-то говорили, так, какие-то заговоры все.
4: Для чего на чижика-пыжика кидают монетки?
2: Исполнится, не исполнится же.
4: Помните, катаются по рекам и каналам, и прям либо сверху, либо с воды прям тоже.
3: Желание.
4: На желание, да?
2: Загадываю желание, монетка осталась, значит, сбудется.
4: Помню, последний раз в Выборге в том году мы гуляли, и тоже там есть такая статуя, и что-то ее все трут и обнимают.
2: Статуи, кстати, многие трут, да, в своих городах?
3: На удачу, да.
2: Девчонки ради того, чтобы забеременеть, я знаю, там пролазят через какие-то...
4: Да.
2: Есть какие-то определенные, то ли скамейки, то ли... Короче, девчонки больше знают. Я просто видел эти видосы.
3: Девчонки, чтобы забеременеть, должны что-то потереть тоже.
2: Это да. Что делал на удачу, Стас? Давай, честно. Ходил к гадалке, давай.
3: Гадалки на удачу нет.
2: Так, а что?
3: Защищался от темных сил у гадалки.
2: Талисман у тебя есть какой-нибудь на
3: удачу? Слушай, да, я раньше, когда еще играл в КВН, надевал определенные часы на игру. То есть вот с ними как бы на удачу.
4: А трусы?
3: Трусы, в принципе,
4: нет,
3: надевал.
4: Подождите, вы угораете, но есть трусы на удачу у кого-то.
2: Мы не угораем.
3: Ну, так а при чем?
2: Я сейчас в них.
4: У тебя сегодня какие-то планы?
2: У меня каждое утро трусы на удачу. Ну чего, я в удаче купаться хочу просто.
3: Слушайте, в принципе, наличие трусов говорит о том, что вы удачливый человек.
4: У меня подруга, я вам рассказывала, да, красные труселя на люстру закинула. Это для денег считается. И у нее в спальне как бы вот такие красивые стринги красуются красные уже
2: стиранные.
4: Несколько лет. А?
2: Стиранные.
3: А потом пришел муж и такой...
4: Я не доставала, но смысл такой, что она купается в благосостоянии. Поэтому хотите верьте, хотите нет, но у нее красные труселя.
2: Друзья, обсуждаем, что вы делали на удачу, как ее приманивали. Рассказывайте в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, что же вы делали на удачу, что у вас для этого имеется. Скоро же выпускные, а уже точнее прошли, скоро экзамены. Да, студентам очень пригодится, там, я знаю, пятачок под пяточку что-то кладут
2: не
1: некоторые.
2: Не знаю, первый раз слышу. Да. Я стабильно перед экзаменом или зачетом, по-моему, в полночь нужно высунуть зачетку, форточку в общежитии мы высовывали и кричали: халява ловись, халява ловись.
3: Халява приди, да, еще.
2: А, да, халява приди, сорян.
3: Да, вот, то есть вы мешали людям готовиться, да, я помню вас.
2: Да, прям ора. И знаешь, когда ты лежишь, пытаешься заснуть, у тебя завтра нет зачета, обязательно слышишь, как на каком-то этаже кто-то орет.
1: У нас кто-то из преподавателей шел дальше в универе, молодой преподаватель, и он в 00 ходил перед окнами общаги и смотрел,
2: и
1: кто кричит, да, халява приди, и спрашивал с них в два раза больше.
2: Серьезно?
1: Да, была
2: это
1: такая
2: тема. Подстава. Я думала, что, знаешь, он наоборот доброе дело снимал из форточки зачетку, ставил, отл.
3: Я слышал легенду, что один из преподов жил в общежитии, и он однажды ответил: халяву приди, халявы не будет, что-то такое.
2: Серьезно?
3: Да, но это легенда.
2: 63-я
3: такая.
2: Комната, я тебя услышал.
1: В общем, это весело. Так, поехали. Что же вы делаете для удачи?
2: Так, всегда прощаюсь с коллегами, вообще с людьми, желаю всем счастья, удачи. Теперь смотрю, все ходят, улыбаются. У меня диарея.
1: А говорят же...
2: А как это связано?
1: А говорят же, кстати...
2: Не желайте удачи другим, оставьте ее себе.
1: Да, говорят, что когда желаешь удачи, отдаешь свою. Поэтому нужно говорить...
3: Всего плохого.
1: Давай, пока. Все. Евгений пишет: на удачу я не делаю чреватых встреч. Иначе что-нибудь да случится. Неудачное точно. Чреватых. Это из битвы экстрасенсов. С чреватым надо не видеться.
3: Не знаю.
2: Алена, всегда, если возвращаюсь домой после того, как вышла, смотрю в зеркало, здороваюсь и прощаюсь с собой.
1: Андрей Кош, 73, участвовал в соревнованиях и участвует. Туда ходил в таких графитовых джинсах. 2 года подряд занимал призовые места. А в прошлом году был в других джинсах. Призовое место не занял, купил новые графитовые джинсы. В июне поеду на соревнования. А еще не бреюсь перед событиями. Спортсмены часто так делают. В плей-офф выходят, целая команда бывает хоккейная, бородатые мужики. Вот они не бреются вообще весь состав.
3: Да, слышал такую тему, не бриться, а некоторые на играх КВН, когда мы еще играли, не мылись.
2: Простите, кстати, есть традиция, была. Да, не мыться перед экзаменом, иначе как будто бы смоешь все знания.
3: Да, и вонять на стуле.
2: Ну, в смысле, голову не мыть, я про волосы. Я 15 минут уже о трусах думаю.
3: Надевай.
2: Красных.
1: Прохладно, что ли? Поэтому
2: надо срочно трусы на люстру.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Семейный тариф в Аквапарк.

0: люкс, Сати Люкс.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Чам. Когда хочется отдохнуть и расслабиться.
4: Чам.
3: Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
2: Подробности на сайте.
7: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
8: Доченька, что это там рисуешь?
9: Это домик.
8: А почему он весь в трещинках?
9: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
8: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь с Альтопрофиль это проще простого.
10: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
11: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, НДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
14: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
15: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RAN. Давай бегом по городу. 0+.
17: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3028-728.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Record. Вейкаперы.
1: Как же вы приманиваете удачу? Друзья, мы обсуждаем, а перед этим напишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов и «Радио Рекорд». Поехали к вашим сообщениям. Удачливые вы наши.
2: На все экзамены надевала разные носки. Однокурсник смеялся, что у меня один носок тонкий, другой махровый. Но это я случайно проспала и надела, что под руку попалась. А экзамен сдала она отлично.
1: Кстати, про носки у Сани есть история в голосовом. Послушаем.
3: Привет, привет, вейкаперы. На чем на удачу я однажды на турнире по футболу не менял свои счастливые носки. Были они белые. Через 2 недели от белого осталась только верхушечка, и то не вся. Потом я их торжественно в костер закинул. Был очень черный-черный дым. Очень черный дым был, огонь такой непонятного цвета, вот. Ну, а вообще, в целом, удача – это мое второе имя. Мне всегда прет, вообще, всегда.
1: Лаки Саня.
4: Мальчик босоногий.
2: Удача, когда 5 экзаменов и номера билетов соответствуют дате на календаре. После второго я выкупил систему. Прошло уже 19 лет, до сих пор помню.
1: Рыбак плевал через плечо, говорит, стучали по дереву, вот такое было. Многие кричали, кстати, халява, приди, махали зачеткой перед экзаменом, популярно в комментариях. Это работает, видимо. Берите на заметку, будущие студенты.
2: Удача любит подготовленных. Вряд ли потусторонние явления, как бы ты их ни привлекал, способны тебя осчастливить. Здоровый эгоизм, целеустремленность, четкая осознанность поставленных целей. Вот ты уже почти удачен.
4: Слушайте, про халяву приди нужен другой метод.
2: Какой?
4: Орать не в общаге, а под окнами преподавателя, чтобы он не выспался.
2: И не пришел?
4: Не, он придет, но он такой, ладно, давайте быстрее, все, что, 7 пятерки.
1: Хасла пишет, каждый раз на машине приезжаю после прохода черной кошки, и жена говорит, на удачу. Видите, как относиться к этому?
2: Да.
1: Кто-то же говорит, что это вот к беде какой-то, да? А кто на удачу, тут сразу и приманивает ее.
2: Для удачи в кабинете на люстру тоже красный, из коробочки закинуть.
1: Александр, полная сумка всяких приколюх для притягивания денежков. Пятак, фигурка жабы, кожа змеи, какая-то молитва арабская. Сам не знаю зачем, но интуитивно все это таскаю с собой. Арабская молитва. И перевел бы ее.
4: Слушайте, я однажды ехал, ну, назовем это такси, и там была какая-то штука у человека. И парень сзади спрашивает, а что это у вас такое? Он говорит, ну, это часть волка. Определенная часть волк, даже волчица, он сказал. Он говорит, от чего? Она говорит, он говорит, чтобы ДПСники, ну, чтобы гаишники, ну, обходили меня стороной. Он говорит, вам не помогло. Я ДПСник. Ну, он был не в форме, просто ехал по гражданке.
1: Но завязалась дружба, правильно?
4: И он говорит, типа, ну вот, зато без штрафов. Он говорит, да, работает как-то наоборот.
1: Классно. Что вы делали на удачу? Какие у вас методы есть? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи обязаны собирать и передавать силовым структурам для оперативно-розыскных мероприятий. Эксперты объясняют ужесточение тем, что интернет стал более сложным и зашифрованным, а прежние инструменты для получения информации уже перестают быть эффективными. Никол Пашинян заявил, что Армению не пугает возможный рост цен на газ в случае прекращения соглашений с Россией. По словам премьера, у Еревана гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Ранее Москва предупредила Армению о возможных последствиях курса на вступление в ЕС, включая риски для поставок газа и топлива. Молодежь в России все чаще выбирает отдых в санаториях. Спрос на такие поездки за год вырос на 31%, сообщили турагенты. По словам экспертов, многие едут туда уже не ради лечения, а ради спокойного отдыха и перезагрузки. Также среди молодых туристов растет популярность глэмпингов и избингов. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься, новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образ.

0: которых живет музыка.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: вейкаперы на рекорде. И что это?
1: Слушайте, ну у нас начался первый этап игры для нас. Это дозвониться до слушателей,
2: которые написали. Я почти до Ивана дозвонился.
1: Почти. Иван! Иван, мы в тебя верим. Давай, Ваня. Иван!
2: Все, он здесь, разговаривай пока с Иваном. Иван. Вот он здесь, Иван, привет.
3: Привет.
4: Ванечка, из какого ты города?
5: Ваш разговор будет продолжен. Просто не вешайте трубку. Так,
4: подожди, щечка, он улыбался, улыбался.
2: Как женщина вмешалась вообще в этот разговор?
3: Я с вами,
4: все. О, я отлично. Я в тебя верила. Смотри, все очень просто. У нас игрушечка называется «И что это?». Искусственный интеллект загадает тебе загадку, даже пропоет ее. Твоя задача просто услышать и понять, и сказать нам это слово загаданное. Ты готов?
3: Ну, давай попробуем.

0: а сейчас просто слушаю музыку.
1: Это просто мини-припати колбасного цеха, да, такое получилось? Классный трек. Но игра твоя, Вань. Что же зашифровано было там?
0: Если честно, я не услышал ни одного слова, ничего не понятно.
2: Ладно, но... ты услышал слово сладость, и все, что-то похоже было.
3: И жижа.
0: Очень... Смотри, это не горчица, не горчица, ни хрен, ни кетчуп, приятный соус, который исправляет вообще вкус любого блюда. Жижа. Жижа, жижа из желтков масла и горчицы. Ой. Называется... Вредятина.
3: А месяц-то какой заканчивается сейчас?
2: Май.
0: Ага. Но...
3: Соус.
1: О, ничего себе.
3: О.
0: Ну, не абрикосов.
3: А, получается, май. Ноль.
0: Даже не знаю.
2: Майонез, что ли?
1: Мы уже думали, этого не случится вообще.
0: Майо хрен.
1: Иван, мы тебя поздравляем. Приствой, привет, ты будешь передавать?
2: Да, привет городу Приморску. И всем, кто возит хлеб и кормит людей.
0: О, кайф.
1: Прям под майонез идеально. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Record. Реклама. Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
3: Я вижу.
4: Я вижу.
5: Я вижу.
6: Я вижу.
7: Я в Садко.
8: Я в Садко.
9: Я в Садко.
10: Я в Садко.
11: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Belgi X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
13: Belgi. Надежность в движении.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
16: Людк, Алюдк, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
17: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
16: Кака-така, любовь, к новой Ладе. Любовь, ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
18: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260-0. Оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: Едем в Сормовский парк. Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Продолжаем обсуждать, что же вы делаете на удачу. Вот Олег рассказывает, проезжая под мостом, по которому идет поезд, кладу на голову сумку с кошельком на достаток. Люди смотрят, ну так себе выглядит, конечно, но каждый раз это делаю. Вот ловите.
1: А если нет кошелька, что класть? Телефон?
2: Карточку.
0: Я работаю, доплата, без этого.
1: Ну там же есть СБП, по сути можно и телефон положить.
0: Кошелек нужен.
2: Драгоценности клади.
0: Просто положи кошелек какой-нибудь.
1: На удачу делаю себе настроение. С настроением все по плечу.
0: Так вот, Диджи посмотрел видео, которое мы обсуждали про преподавателя, которому трут лысину. Говорит, так вот почему мне жена трет каждый вечер. Я ей говорю, хватит, остановись, уже двое детей, достаточно. А оказывается, это на удачу следующего дня старается. Ну, каждому свое, говорит, кто-то лысину, кто-то денежную лягушку трет, кто-то вот.
1: Перед важным делом на удачу трусы наизнанку надеваю. Ух ты, а я как раз все время считала, что если ты замечаешь, что наизнанку надела, нужно, наоборот, быстрее исправить ситуацию, иначе тебя побьют.
0: Ну, никого же не били из-за этого.
1: А вот смотри, на удачу.
0: Будем честны.
2: Так, ну, если ты без штанов ходишь, то тогда, возможно,
0: в парке, да, то, возможно, тебя и побьют.
2: Если ты домой вернулся, а жена видела, что ты ходил в нормальных трусах наизнанку, то тогда тебе конец.
1: Стас пишет, у себя в мастерской начало дня начинаю с обхода, с пачкой денег, трясу ими по товару, чтобы продажи поднять. Вот такой ритуал.
0: Да, Ника, в студенчестве еще перешел кто-то дорогу с пустыми ведрами, обходили десятой стороной. Если перебежала черная кошка, шли, держали за пуговицу. Обязательно перед экзаменом клали под подушку конспект или шпоры этого предмета, который сдавали. Вот смотрите, как можно.
1: О, всем привет! Я всегда кладу конспекты под подушку, но перед этим 2-3 дня их читал. И за 5 лет обучения никогда эта темка не подводила. Я тоже всегда прочитаю, если перед сном кладу под подушку. Говорят, что лучше запоминается.
0: Ну и запоминается реально или просто говорят?
1: Я не знаю, может, взаимосвязано с тем, что как бы ты прочитал реально, понимаешь, и запомнил.
2: А что... Нет, что ты, нет.
0: Подожди, а что последнее ты так хотела запомнить?
1: Помни... Я сейчас зависла.
0: Я понял.
1: Отгрузи меня.
0: Так, конспекты не работают,
1: друзья. Нет, подожди, текст я роль, например, если учу, я реально прочитаю перед сном и кладу под подушку.
2: Так, тогда, если у тебя сегодня есть с собой роль, надо поспать тебе еще успеть.
0: Ага. Что вы делали на удачу? Пишите нам и делайте, что это важно. Давайте не только студенческие годы вспоминать, но и сейчас, в данный момент, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро, здравствуйте всем. 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Мы здесь.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Встать, суд идет. Всем привет. 28 мая, скоро лето, а у нас в этом часе рубрика «Курс на право». Все, что вы хотели спросить у действующего юриста, ждем ваши вопросы абсолютно анонимно, абсолютно бесплатно в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Ты сказала, я аж дернулся, детство вспомнил.
3: В этом и была суть.
2: А какая фраза тебя заставила вспомнить детство?
1: Опять суд идет. Так, поехали. Друзья, девчонки, в первую очередь, поближе к приемникам. Новые топы профессий, которые будут зарабатывать скоро очень и очень много. Сразу говорим, айтишники, до свидания. Бизнес-аналитики, до свидания. Кто еще? Юристы, тоже до свидания. Журналисты, экономисты, все. Ребята, нет, ловите, значит, топ профессий. Водолазы, кровельщики, дирижеры, тренеры, наездники, по лошадям. Все.
2: Чего?
4: Четыре, ты сказал.
1: Правительство обновило список специальностей с годным финансированием. Вот. В фаворитах теперь вот те, кого я назвал. Обучиться. Так. Кстати, чтобы обучиться на дирижера, нужно заплатить 500 тысяч рублей, представляете?
4: Год.
1: А чтобы, не знаю сколько, чтобы, например, на интегратора ИИ, он тоже будет в топе, 220 тысяч рублей. Дирижер дороже всех, чтобы обучиться на него
4: на данный момент. На самом деле, это не так-то просто. Мне кажется, там нужно консерватория, музыкальное училище, как минимум.
1: Два года на дирижера учиться я узнал.
3: Два года всего?
1: Да, да, да.
3: Интересно. Подожди, а первая профессия ты сказал?
2: Водолазы.
1: Водолазы.
3: Где учат на водолазов?
1: Да хоть где?
2: В речке.
1: Не вам.
3: Нет.
1: Подходишь, говоришь, вы преподаете?
2: Так, стоп, а ты в речке?
3: Ты еще тренер, наездник или кто там?
1: Наездник, да, тренер.
3: И где обучиться?
1: У нас?
3: Нет, подожди, на самом деле это нужно понять вузы. Сейчас же люди будут поступать. Нужно сказать список вузов, где можно обучиться
1: этим профессиям. Так скажи тогда, найди, откуда я знаю.
2: Ну, водолазы, скорее всего, Академия МЧС.
1: Я вам дал удочку, ищите рыбу.
3: Ты сказал 5 профессий, почему 4 назвал?
2: Зачем нам удочка, если я буду водолазом? Мне нужен гарпун.
3: Еще раз, дирижер, наездник, тренер.
1: Так, водолазы, кровельщики, дирижеры, тренеры, наездники вошли в топ самых нужных профессий в России в 2026 году.
3: Все, запомнили?
1: Удочка у вас есть. Ищите рыбу.
2: Окей, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Представляете, оказывается, в 70-80-х годах «Союзмультфильм» был самой крупной анимационной студией в Европе.
2: Кто бы сомневался, столько мультиков выходило.
1: Самая большая была, ничего себе. Возвращайте лидерство, «Союзмультфильм». После смерти матери и разорения отца в начале 1930-х годов Кристиан Диор, тот самый, поехал в путешествие по СССР, чтобы спастись от депрессии, и спасся. Представляете? Поехал в СССР спастись от депрессии.
3: Вообще все красиво в этом предложении.
2: Ну, в 30-е годы еще нормально,
3: наверное. Спастись от депрессии.
1: Я практически так и сказал. Изначально Джордж Лукас представлял Йоду, того самого, высоким бородатым персонажем, похожим на Моисея вообще. А окончательный облик героя создал художник Стюарт Фриборн, объединив собственные черты лица с внешностью Альберта Эйнштейна. Вот кто такой Йода.
2: Я слышал эту тему, да, что списывали с него, срисовывали.
3: Ну, видите, как иллюстраторы вообще в принципе влияют, да, когда читают произведения, они сразу же добавляют что-то свое. Просто это не первая история, когда иллюстратор меняет образ, который был в голове у фантазера.
2: Тогда еще не было произведения. Сначала был фильм, а потом только появились книги.
1: Йоду иначе не представить, да, уже высоким каким-то бородатым. Поэтому я думаю, что...
2: Лукас, причем, я, наверное, уже говорил, он запретил раскрывать наименование расы Йоды. Он ее нигде не упоминал и говорит, что и никто не упоминайте, вы не имеете права.
1: Лукас.
0: Рекорд. Реклама.
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: этих люкс.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
3: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя, а некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр ГАТ на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: АГАТ. Покупай выгодно.
5: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рэперы.
1: Если у вас есть вопросы юридические, которые нужно решить, то мы можем вам чем-то помочь. Вы их напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Все это анонимно. Скоро действующий юрист будет на них отвечать в прямом эфире. Еще раз говорю, все анонимно. Друзья, не переживайте. Пока обсуждаем, что вы делали на удачу. Такая у нас тема сегодня. Хасиев пишет: бабушка, когда мы едем в машине по ЖД, под ЖД мостом, и по нему проезжает поезд, и все это происходит одновременно. Она хлопает в ладоши, это чтобы деньги водились. Закрывает крышку туалета, чтобы поезд не проехал, чтобы деньги не уходили. Короче, я не знаю, что ей помогает, но деньги у нее водятся. Еврейских корней у нее нет, но я начинаю сомневаться.
2: Она два этих действия все в машине делает?
1: Я не знаю. А еще у нас в 9 классе был выпускной. После были экзамены. Так тогда нам классный руководитель раздала по 5 рублей, чтобы мы под пятку положили. Но это самое популярное сегодня, да.
2: Потом ребята скинулись и отметили сдачу экзаменов.
3: Ребята, это свершилось. Я на удачу каждый раз в эфире говорила, что очень хочу на свадьбу. Артем написал мне 20 июня свадьбу, он разрешает мне приехать. И вас
1: поедешь?
3: Зовет. Да это у нас рядом.
1: В Петербурге.
3: Даже рядом с моим местом жительства. Едем всей студией. Он говорит: приезжайте. Свадьба в русском стиле. Эх, у меня даже кокошник есть.
2: Я не поеду.
1: В русском стиле.
3: Ладно, мы из тебя сделаем там кого-нибудь. Медвежонка.
2: Да, тогда вы цыгане, получается. И что для меня поменялось?
1: Елизавета, пить кофе.
3: Артем приглашает. Все, кайф, я еду.
1: Елизавета пишет: пить кофе с корицей по четвергам. Это к деньгам. Поэтому, да. Пожалуйста.
3: Опа. Кофе с корицей. Так, все время, когда плохая погода, беру на удачу с собой зонт. Потому что знаю, если я возьму зонт, дождя не будет. Пользуйтесь.
1: Татьяна цветочка сирени искала счастливый, билет счастливый, жабу терла денежную. Но не написала, помогло ли это все или нет.
2: А этот клевер, на котором чуть больше листиков, кто-нибудь вообще ел?
1: Почему вы все едите клевер? На удачу? Билеты едят.
2: А, не, его не есть. Его просто нужно это...
3: Сохранить? Что? Найти?
2: Найти и хранить.
1: Анна пишет: в моей жизни было однажды, что моей свекровью была цыганка. Классное начало истории, да?
2: Так.
1: Как в стендапе. Так вот, она всегда говорила, что черная кошка переходит дорогу к деньгам. Уже 15 лет прошло, но с тех пор кошек черных вообще не боюсь.
3: А так вот. В продажах люкс-сегмент. Открываем магазин левой рукой по нечетным, правой почетным.
2: А представляете, вот ты идешь, переходит тебе черная кошка дорогу, у тебя начали заводиться деньги, потом звонок такой спустя 5 лет. Здорово. Я что, зря переходила?
1: Да.
2: С тебя процентик.
1: Эвелина вот вспомнила точно, говорит: как только я помою машину, обязательно будет дождь. Ну вот, можно что еще
2: наблюдать. О, это же как это, правило никотиновой палочки. Когда стоишь на остановке и автобус не идет, стой, достать. Вот же он приезжает.
1: Я тер памятник Петру Первому, Дима написал.
2: Он тебя об этом просил.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: поддержал идею провести референдум о независимости от Великобритании. Об этом стало известно из заявления шотландского правительства. Уточняется, что первый министр Шотландии Джон Суини еще 27 апреля объявил о намерении внести вопрос на голосование сразу после местных выборов. По данным The National, за проведение референдума о независимости проголосовали 72 депутата, против 55, еще двое воздержались. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале Radio Record в Макс.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу-Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: пикаперы на рекорде. Курс направо.
1: И наш действующий юрист Света Копылова будет отвечать на ваши вопросы. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопросик.
1: Доброе утро, такой вопрос назрел юристу. У меня есть родственник, у него есть первый брак. Женился второй раз. Жена в курсе про первый брак, и элементы он платил. Но ушел на СВО недавно, и жена бывшая не в курсе этого. Все, возможно, уже знают, или поняла, или узнала. И назрел такой вопрос. Каким последствиям им ожидать? Я так понял, из-за элементов, то, что подняли их, или есть какие-то варианты? Вот такой вопрос.
2: Ну, если он платил, допустим, алименты добровольно, да, то есть сам ежемесячно отчислял какие-то денежные средства по договоренности с бывшим супругом, вероятно, сейчас, в силу того, что он находится в занятом действии, у него, возможно, утрачена эта возможность. Да? Будут ли какие-то принудительные взыскания с него? Такое возможно. Опять же, нужно учитывать его действующий статус в зоне СВО. То есть, есть ли о нем какие-то данные. Я думаю, от этого будет уже зависеть, в каком порядке он должен будет перевести своему ребенку в денежные средства.
3: Угу. Ага, здравствуйте. При разводе на словах бывший муж обещал одно, но сейчас есть другая женщина, и от него уже есть предпосылки, что он откажется от своих слов. Ситуация в чем? У нас квартира в ипотеке. Бывший муж обещал, что если я отдам ему машину, которая оформлена на меня, я машину отдала, влезла в безумный кредит, купила нам с сыном другую машину. Он говорит, что не претендует на квартиру, но поведение и его слова за последнее время говорят обратное. Я плачу сама эту ипотеку и коммуналку уже давно, хоть там еще и не живем. Это новострой, черновая отделка только. Хотела вывести его из этой ипотеки, но банк говорит, что именно из нее невозможно вывести со заемщика. И я очень боюсь, что я плачу ипотеку, выплачу ее, а он потом возьмет и перепишет свою долю. Подскажите, пожалуйста, может быть, есть какой-нибудь выход?
2: Друзья, выход, конечно же, есть. Если в вашей жизни случилась такая ситуация, что вы планируете развод или к этому близится, да, вы должны все заранее просчитать и предусмотреть, а именно оформить все договоренности исключительно в письменной форме, а лучше в нотариальной форме. Это исключит дальнейшее недобросовестное поведение сторон, и все то, о чем вы договорились, будет, так скажем, уже иметь силу принудительного исполнения. Что касается вашей ситуации, нужно понимать, как именно вы отдали ему автомобиль. Вы ему его действительно уже подарили и оформили соответствующие документы? Или просто вы отдали ему пользование, но тем самым никакие документы не оформляли? И, безусловно, нужно учитывать, что все, что вы приобрели в браке, должно делиться ровно пополам. Таковы сегодняшние реалии.
1: Следующий вопрос. День добрый. Работаю на теплице. Отменили надбавку за жару. А летом у нас доходит температура до 60 градусов. Имеют ли они право отменять эту надбавку вообще?
2: Я думаю, что такие надбавки рассчитываются, исходя из оценки условий труда, которая должна проводиться на предприятии. И если, соответственно, такая оценка все-таки проводилась, и условия труда имеют повышенные коэффициенты, то, безусловно, эти надбавки являются обязательными. А если же таких коэффициентов нет, то, наверное, нет.
1: Свет, спасибо тебе большое за ответы на вопрос.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам, и до новых встреч в эфире Радио Рекорд. Пока-пока.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо. Мод. Шаде. Алекс Слэм Ремикс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
3: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Сёрф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще немного совсем обсудим, что вы делали на удачу, и дальше вы уже сами в комментариях в наших социальных сетях. Мы пока в эфире почитаем еще.
1: Удача – это в нужном месте, вовремя. У меня чаще срабатывает правило 5-6 рукопожатий.
0: Белка запрещает мужу смотреть футбол, когда играет наша команда, потому что они тогда проигрывают. А если не смотрит, то выигрывают. А подруга делает так. Наливает свежезаваренный чай, если на поверхности есть пузырьки, собирает их пальцем и потом ими же касается темечка, говорит это к деньгам.
2: Берет чай, если есть пузырьки, собирает вещи и уезжает от греха подальше.
1: Так, я на удачу поцеловала своего Сашку и сразу нашла 5000 рублей. Вот повезло.
0: Санька, ну-ка иди-ка сюда.
1: Есть Санек?
0: Санек!
1: Санек!
0: Где ты находишься? Дай нам знать, Саня. Представляете, ну это же реально может быть поцеловать свою вторую половинку, да? И немножечко удачи забрать.
2: Да, он раздобрел и перевел на карту.
1: Ну, кстати, реально многие девчонки писали, что да, у них вот на удачу просто с утра поцеловать сонного или не сонного, неважно.
0: Да мы ваш талисман.
1: Своего, своего.
0: Признайте уже, что мы вообще талисманчики ходячие, конечно. У нас с детства он какой интересный обычно. Давайте подведем итоги голосования. Что вы делали на удачу? И классный вариант победил в голосовалке. Верю в теорию бумеранга. Хорошее ко мне возвращается. Делаем больше добра возвращается. Ну круто же. На втором месте монетку разок куда-то бросали. И на втором месте что-то терли. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: жижи.
1: Здрасте всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Отсюда и вещаем. Вейкаперы, будем с тобой час еще.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: Привет, друзья! 28 мая, до лета чуть-чуть.
1: Да, не забывайте нам вопросы присылать, любые, вообще любого содержания. Мы в конце шоу буквально через часик на них ответим, честно, в прямом эфире. Кидайте в чат мобильного приложения Рекорда. Ребята, москвичи, вы, прежде всего, напишите нам тоже о том, что я сейчас скажу. Москвичи начали устанавливать собакам виниры. Столичные стоматологи делают полноценные протезы хвоста там для голливудской улыбки. Реально, я видос наблюдаю, который по прайсу, причем эти виниры, зубов-то меньше, но они не уступают человеческим. Собаки ходят с винирами, с голливудскими улыбками.
3: Ну, не с виниры, конечно.
1: Москвичи, напишите нам, если знакомые, вы так делали, зачем, для чего? Это же...
3: А потом, что собака? Дальше? Потом стразы, что там еще было в море, в моде с зубами? Наращивание клыков у собак войдет в моду.
2: Наращивают вон.
1: Это прям это протез, чтобы ты понимал. В рот собаки вставляют.
3: Протезирование, я понимаю. Главное, да. Чтобы он не улыбался, как мой бывший.
1: Как улыбался?
3: А представляешь?
1: Твой бывший.
3: Не знаю.
2: Ты не помнишь.
1: Так сказала, как будто бы наш это вообще знакомый.
3: Знаешь, нет бывших.
2: Ну, это жутко, это...
1: Непонятно, вот у меня всегда вопрос такие моменты. Зачем? Вот кто-то даст мне аргументированный ответ. Зачем собакам, ну, у которых проблемы, может быть, с пастью? Да, я понимаю.
3: Никит,
1: но у которых
3: ты
1: все
3: не
1: в порядке.
3: Понимаешь и маленьких карликовых собачек тоже. Зачем? У тебя вообще, в принципе, много вопросов.
1: К этому миру очень много. И я не нахожу на них ответы почему-то. Чем дальше, тем больше.
2: А представляете, взять маленькую вот эту карликовую собачку и посмотреть. Огромные клыки, чтобы это был саблезубая собака.
1: Как в маске, да, вот это вот здоровенный.
2: Да, Майло, маску. Да, да,
3: я уверена, что найдутся защитники, что, скорее всего, виниры делаются собакам и псам для того, потому что у них зубы стачиваются, они жрут кости, вот ра-та-та. И типа для правильного прикуса и вот это вот все нужно сделать виниру.
2: Так, может, нормально кормить собаку, а не алмазами, раз у нее зубы стачиваются.
1: Я представляю, идет собака с идеальной улыбкой, и хозяин без зубов такой, говорит, погладь мою собачку. Недавно приобрели и виниры, какой красивые такие.
3: Хоть катки потрогать,
2: катки. И идет хозяин с собачкой, собачка улыбается, таки ничего себе у нее виниры. Подходит вместо, говорит, теперь моя очередь. И засовывает себе, и идет к друзьям.
1: Бобик, я яблочко хочу, давай.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про пограничников. Сегодня день пограничника.
2: Ну, кстати, просят еще раз поздравить. Мы поздравляли в 7 утра, и вот все, кто присоединились, всех с праздником. День пограничника. 108 лет уже отмечается этот праздник. Но про брюнетку. Хотела, Никита, тебя порадовать.
1: Давай.
2: Давай. Интересные факты про брюнеток, потому что сегодня отмечается день брюнеток. Девочки, красоточки, брюнеточки. Все про вас. С праздником. Они, оказывается, более выносливые. Ученые доказали, что люди с темным цветом волос и карими глазами болеют реже других. Они также менее подвержены аллергии.
1: Подтверждаю, брюнетки более выносливые.
2: Где? В марафоне?
1: Просто.
2: Слово брюнетка происходит от французского слова брюнет. Ген темных волос является доминантным. Он относится к ярким генетическим признакам. То есть, скорее всего, если в паре кто-то брюнет, он будет своими генами доминировать. Брюнетка чаще всего рекламирует шампуни. Тоже интересный факт. Их охотнее зовут на съемки, так как темные волосы выглядят в кадре объемнее. А темный цвет волос самый распространенный на планете. 10 тысяч лет назад все люди были темноволосыми. И светловолосые люди стали появляться на Земле после того, как наши предки стали уходить дальше на север.
3: А раньше считалось, что люди с темным цветом кожи более выносливы.
2: Еще брюнетки, интересно, медленнее седеют. Темноволосым людям нужно больше времени, чтобы серебристый пигмент появился на волосах. В кино, кстати, очень часто роковых женщин чаще всего играют брюнетки. Но это вы замечали, да? При этом мужчины воспринимают темноволосых женщин более серьезно. По их мнению, брюнетки более рациональны. Ну и темный цвет волос ассоциируется с практичностью и мудростью.
1: Ассоциируется. А так это есть на самом деле?
2: Не факт.
1: Не факт, да? А если вы брюнетка...
2: Стереотипы все.
1: А если вы сегодня брюнетка-пограничник?
3: Брюнетка-пограничник.
2: Дважды с праздником.
1: Вот это дабл праздник какой-то.
3: Супер ответственный человек.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте «Фантастика». www.fantastica.nn.ru 18+.
6: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
7: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
6: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
8: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Ближняя 10. Телефон 260-1240.
9: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 28 мая.
2: Овны, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек вас совсем не понимает, и более того, понимать совсем не хочет.
3: Тельцы, сегодня вам будет не хватать внимания со стороны вашего любимого человека.
1: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку не стоит слишком близко к сердцу принимать все, что вы ему скажете.
2: Рак, сегодня вы будете довольно вялы и безинициативны.
3: Львы, сегодня вам стоит помнить о том, что никакие обязательства не могут удержать вас рядом с человеком, с которым вы не хотите находиться.
1: Девы, как много может сказать один только нежный взгляд.
2: Весы, даже если вы любите какого-то представителя противоположного пола только как друга и даже не помышляете о нем как о потенциальном любимом человеке, сегодня помыслить все же стоит.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек выступит в роли ангела-хранителя для вас и вашей семьи.
1: Стрельцы, вашему любимому человеку вообще-то не очень уютно с вами, потому что вы всячески пытаетесь подчеркнуть ваш интеллект.
2: Козероги, станьте для вашего любимого человека родной матерью, даже если половая принадлежность диктует вам роль отца.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку не захочется оставаться с вами наедине надолго.
1: О-хо-хо, рыбы, сегодня вы лицом к лицу встретитесь с вашим основным соперником на роль второй половинки для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 июня водителей не будут штрафовать за отсутствие бумажного европротокола в машине. Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нестабильной работы интернета такой документ станет обязательным, однако эксперты это опровергли. По их словам, бумажный бланк – лишь рекомендация, а оформить извещение о ДТП по-прежнему можно и в электронном виде. Суд в Москве приговорил девушку к 3 годам и 25 дням колонии за

0: частные агенты, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех Матрикс, 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Больше о свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем вам прямо сейчас.
2: Так, во время торжественного мероприятия старшеклассников угостили запеченной грязью.
1: Индия?
2: Нет, это реально произошел случайный случай. Значит, старшеклассники, они получили невкусный десерт. Почему? Потому что волонтеры, которые работали на этом праздничном, так скажем, обеде, они взяли и рядом на кухне вот с десертами совсем поставили почему-то грязь. Они подумали, что, знаете, вот выглядят так десерты, когда из горшка земля вываливается. Но есть реально такие десерты.
1: Да, не берем которые.
2: Ну, в общем, эти волонтеры реально подумали, что это десерт, и грязь на тарелках разнесли по столам.
1: Было весело.
3: И ведь кто-то же попросил добавки.
2: Если что, это была почва для горшков, запеченная почва для горшков с эксперимента на уроке естествознания.
1: Это у нас или где это было?
2: США.
1: США, ну бывает.
2: У нас нет волонтеров на праздничных этих.
3: Да. И где-то на уроке, где-то почва должна была пригодиться, и он приносит эту пироженку ему 2.
1: За что?
2: За что?
1: Ненавижу выпускников. Ну, у людей за столом было что обсудить. Была почва, да, для размышлений. Да. А HP, что-то там вообще с ума сошли, компания. Она удаленно банит свои принтеры, чтобы люди покупали новые. А приборы компании спустя 5 лет работы перестали печатать после автообновления. Они, короче, сами обновились и говорят, все, мы не будем печатать. Краски, все там, достаточно, все в порядке. А HP так и заявили, ну да, вам просто нужно купить новый принтер. И люди по всему миру такие, чего? Ребята, вы с ума сошли? Я не покупал подписку на ваш принтер, я хочу пользоваться им.
3: И люди такие, да, нам нужно купить новый принтер LG.
1: Ну, в общем, ну, по-моему, это по-скотски от компании HP, да?
2: Вообще-то да.
1: У нас HP стоит или нет? Давайте выкинем.
3: Не, мне кажется, что студенты...
2: Он самый!
3: Студенты, которые не доели грязь, должны пойти с ней к офису HP и забросать их.
1: Мы выкинем этот принтер.
2: Hewlett-Packard, we are listening to you.
3: Не, мы напишем гневное письмо в HP и распечатаем их на его принтер.
1: Да.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
3: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 1,6 миллиона отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3,369,990 рублей.
4: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
3: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
4: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
3: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали! Подвезу. Указано максимальное цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва. Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8-800-10-17-017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Ну и по традиции уже отвечаем на ваши вопросы, которые вы прислали в конце шоу. Так, вопросик такой. Вейкапер, расскажите про самые необычные и интересные места, где вам приходилось работать, подрабатывать. Всем добра. Неизвестный слушатель спрашивает у нас.
1: Ну,
2: интересненько.
1: Я никогда не забуду, когда я ночью упаковывала подарки на Новый год. Это, оказывается, так тяжело. Просто мы на ногах шли по кругу и собирали реально подарки детям новогодние сладости.
2: Только тихо, ночью пока никто не видит.
1: Нет, еще очень странно, почему-то я вписалась на какой-то ивент к другу на кабрике поработать водителем его личным.
2: Так. Неплохо.
1: Ну, почему бы и нет?
0: Топ твой, да?
2: Я в микрозаймах работал.
1: Опа, серьезно?
2: 2 дня, да, целых.
1: А я зачем-то получила сертификат, что я могу менять валюту в банке, но ни разу ни дня не отработала. У меня реально есть удостоверение, что я могу менять.
0: Анька валючится. Мы так много узнаем друг о друге.
1: Анька валючится.
0: Я в букмекерке работал, ну там, в офисе, да. Это было очень весело, особенно корпоративы. Это с бесконечным количеством бюджета. Я иногда скучаю по ним.
1: Ой, я предвыборная кампания одной партии работала.
0: Все, все, остановись. Мы поняли, поняли.
1: Прикольно.
0: Так, как вы выбираете, кому звонить? Друзья, у нас немножечко другой чат мобильного приложения Рекорда. И там рандомом выпадают вот эти номера, которые
1: мы... Да, мы же всегда говорим, присылайте заявки. То есть мы понимаем, какой номер телефона, какой пользователь и слушатель хочет поиграть. И вот из этих заявок уже у нас есть рандомайзер, который выбирает, кому позвонить.
0: Да, все по-честному. Так, ваши любимые салаты. Ну, давайте.
1: Ой, я же говорил, селедка под шубой.
0: Селедка под шубой.
2: Цезарь.
0: Цезарь. Моя мама готовит салат, называется он Степка-растрепка. Она сама его придумала. Это самый величественный салат. Это, вкуснее этого салата нет вообще ничего.
1: Можно вопрос? У вас как бы в родственниках есть Степка?
0: Ни одного.
1: А почему он Степка-растрепка?
0: Не знаю, мама придумала его для меня, но называла Степка-растрепка.
1: Он с морковкой, он рыжий?
0: Нет, он из мяса целиком.
1: Из мяса.
0: Там и мясо, майонез, там лук Стас не любит. Там и яйца.
1: Я теперь хочу попробовать.
0: И пропорции у мамы, причем настолько какие-то идеальные, что когда я пытался это повторить, у меня не получалось никогда.
2: Это горячее?
0: Нет, холодное.
1: А ты можешь дать рецепт? Я попробую повторить.
0: Дать рецепт? Я не знаю его, он у мамы.
2: Говоришь, тебя только это смутило? Она говорит, да, я попробую повторить это. Приготовить.
1: Ну ты неинтересно Степку
0: растрепку. Реально?
1: Затестить Степку растрепку хочу.
0: Я знаю у мамы, если она им поделится.
2: Представляешь, муж приходит, думает, что ты делаешь? Степку растрепку повторяю.
0: Ушла сюда, ты такая женщина.
2: Ты садись, сейчас он будет готов.
0: Друзья.
1: Степка растрепка.
0: Ну все, тебе название просто достаточно.
1: Нет, да мне правда интересно, первый раз слышу такой салат.
0: Все, ладно, хорошо. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра мы с вами услышимся в 7 утра. Были с вами Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: А классного дня, отличного настроения. Завтра пятница.
2: Всем хорошего четверга.
0: Пока. Вейкаперы на рекорде.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа, так точно, чтобы рассказать про мероприятия Рекорда и, конечно же, самые актуальные интересные новости. Оказывается, на работу уходит половина зарплаты. Одна девушка это вычислила, блогерша, она посчитала в соцсетях, видео выгрузила, говорит, ну смотрите, дорога, еда, и опять же, и собраться, и так далее. И в итоге результат убил просто всех. При зарплате 70-80 тысяч рублей чистыми, в лучшем случае, остается лишь 40 тысяч рублей. Представляете, все остальное уходит на работу, и все, чтобы вам до нее добраться, на ней питаться, как-то скинуться на подарки кому-то и так далее. Интересно, интересно, друзья, ваши расходы на работе. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Может быть, вы с собой еду в контейнере носите и тем самым экономите. Ну, можно же, можно что-то придумать. Еще, и что вообще считаете по этому поводу, тоже в чат мобильного приложения Рекорда пишите. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Джош Фавос. Хьюгел и трек «Фри». Медуза, «Don't Wanna Go Home». Cozy Sky в этом часе, «Wicked Game». Начнем этот час с Airbooks, трека Graceland, и это Рекорд. Dance Radio.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
6: С выгодой купить окно в окна «Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
7: В интернете наберу prismaokna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
10: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
9: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
11: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
15: 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Drums.

0: Рекорд. Новости.
1: Канада закрывает въезд, опасаясь Эболы. Правительство страны решило временно не пускать жителей регионов с высоким риском распространения лихорадки, а тех, кто уже приехал, самоизолируют на 3 недели. Мошенники активизировались в период сдачи экзаменов в России, сообщает ТАСС. Они продают ответы на ЕГЭ и ОГЭ на большую аудиторию. При этом жертвы рискуют потерять свои средства и данные или позволить заразить свои гаджеты вредоносным программным обеспечением.

0: Рекорд. Реклама.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Я вижу.
4: Я в Садко.
3: Я в Садко.
5: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive. Сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
8: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
9: Культурный забег «Рутс» снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.run. Давай бегом по городу. 0+.
10: Оно рейтинг «Спорт» Нижегородская область, село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста. Хочу и баста.
0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Здравствуй, дорогой друг, дружище мой ненаглядный, это Макс Плохов, Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Приветствую тебя категорически и напоминаю, что невзирая на погоду или прочие обстоятельства нижегородской жизни, хорошие новости всегда тебя везде найдут. И догонят. Традиционно сам себя провозглашаю, да, вот так и у меня полномочия есть сегодня, ответственным за твое хорошее настроение в течение как минимум следующих 120 минут. Поэтому прямо сейчас традиционно отправляюсь на поиски чего-нибудь интересного из жизни нашего с тобой любимого Нижнего Новгорода. Чем он живет, чем он дышит и как вообще проходит наша с тобой рабочая неделя. Ну а ты тоже не отставай, отправляй приветы кому-то, чье настроение нуждается в том, чтобы быть поднятым прямо сейчас. Номер для связи, напоминаю, +7 996 006 109. Если не сможешь до нас дописаться, там легко можешь использовать группу ВКонтакте. Радио Рекорд в Нижнем Новгороде зовется она, и там через сообщение я следующий 120 минут традиционно буду поддерживать с тобой связь и, само собой, озвучивать все твои приветы, послания и сообщения. Конечно же, не забывай о грандиозных розыгрышах, безумных чумачечьих призов, которые у главной танцевальной, конечно же, тоже сегодня есть. И я тебя без них, надеюсь, не оставлю. Для этого очень внимательно слушай эфир. По комплекту подарков есть у нас сегодня в каждой 60 минутке. Ну и, само собой, традиционно получит их тот, кто внимательно будет все слушать и правильно выполнять условия, которые я, конечно же, как и всегда, озвучу в прямом эфире. А теперь осталось представить тебе музыкальных героев этого часа. И начнем мы с Afrojack, Lux и Steve, трек Control. Cry for you от Side Piece. И несменная классика от Masters at Work. Это Work, собственно говоря. В очередной раз Trap Mafia House с треком Mafia Style открывают первый час «Хочу и баста». Рекорд Дэнс Радио. Полетели вместе веселей!

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
4: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
6: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
7: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
8: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
9: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
10: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Сёрф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Нам, конечно, с тобой пока с погодой в Нижнем не очень везет, но не забывай, рано ты или поздно солнце выглядит и вообще распогодится. Именно тогда-то, в этот самый момент, и предлагаю тебе воспользоваться нашим подарком, который сегодня, прямо сейчас в прямом эфире, мы будем разыгрывать. Что это такое, как получить? Напоминаю, пару проходок в Sequoia Park. Есть у Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Sequoia Park, если что, один из крупнейших веревочных парков России. Здесь у нас от Нижнего Новгорода вот буквально там 20 минут на машине потратишь, приедешь и с кайфом время проведешь. При этом абсолютно для всех подряд, как для начинающих экстремалов, так и для опытных, найдется там, правда, чем заняться. Еще и эко-парк Маховые горы рядышком. Там для того, чтобы погулять, если вдруг не нагулялся и воздухом свежим не надышался. Так вот, что ж, собственно говоря, тебе нужно делать? Взять в руки свой сотовый телефон и на выбор либо по номеру телефона, либо в группу ВКонтакте написать мне кое-какое сообщение. Номер тебе только напомню, плюс 7-996-006-109. Собственно говоря, ты пишешь мне фразу «хочу тусить». Давай договоримся, чтобы сегодня долго не затягивать. Четвертым по счету, если ты это сообщение мне пришлешь, я обязательно тебе позвоню. Обязательно, кстати, опять-таки, только номер телефона свой напиши. Без номера телефона, сам понимаешь, никак до тебя не дозвониться и подарки тебе не вручить. Но позвонить тебе — это не самое главное условие. Самое главное условие — это что ты мне ответишь, когда с незнакомого номера раздастся телефонный звонок. А ответить ты должен мне фразой «Рекорд качает». Именно вот эти два слова я от тебя хочу услышать. Единственный, никаких алло, никаких привет, никаких здравствуй, Макс, дорогой, я так ждал или ждала, когда же ты мне наконец-то позвонишь. Нет, нет, родной мой, родненький, именно фраза «Рекорд качает». Вот это вот я хочу от тебя услышать, как только я тебе позвоню. Минут через 10, собственно говоря, раздаст звонок счастливчику или счастливице, которая выполнит все правило. И правильно, соответственно, фраза «хочу тусить», напоминаю, жду я от тебя по номеру плюс 7-996-006-109, либо в сообщении группы ВКонтакте. Обязательно номер телефона свой напиши, иначе я не смогу тебе никак позвонить. Ну и, само собой, традиционно фразой «рекорд качает» должен ответить ты мне, когда я буду тебе звонить. Никаких алло и никаких привет. Скоро узнаем, кому же сегодня достанется приз, ну и выполнит ли этот участник и счастливчик все условия, которые я неоднократно только что повторил.

0: Релиз на четверг на рекорде. Всем любителям медиа привет. У микрофона, как обычно, Валидол и...
1: И Кики. Мир вам, люди. За неделю куча всего успела повыходить. Пора обозревать.
0: Сегодня смотрим на игровой приключенческий экшен про Джеймса Бонда, симулятор жизни Paralives и новый сезон мультсериала Рик и Морти.
1: Да ладно, еще сезон? Сколько их там уже вышло?
0: Не спеши. Давай мы оставим его на сладкое.
1: Вот как всегда. Окей, тогда про Джеймса Бонда. Вышла игра про него?
0: Да, называется 007 First Light. И как раз основана на серии книг Яна Флеминга и фильмов о британском разведчике Джеймсе Бонде. Но сюжет рассказывает про самое первое задание агента для получения лицензии на убийство.
1: Значит, мы имеем дело с приквелом, ну, то есть предысторией. Посмотреть на историю становления такого крутого дядьки, это по мне.
0: И, кстати, First Light стала первой игрой о Джеймсе Бонде после длительного перерыва. Последняя игра выходила аж в 2012-м.
1: Ну что ж, тогда заценим, что там у разработчиков получилось, как и все игроки старше 12 лет.
0: А у нас еще одна игровая новинка. Симулятор жизни, который называется Paralives.
1: Очередной убийца Sims?
0: Нет, в отличие от Enzoi, похоже,

0: 15 лет.
1: И последняя долгожданная новинка. 9-й сезон Рика и Морти.
0: Пространственно-космические приключения деда и внука продолжаются. Без спойлеров, но в тизерах уже показали несколько кадров, где появились существа, напоминающие гномов, а также сцены в лагере для инопланетных детей. А первый эпизод начинается с того, что Рик изобрел самоохлаждающиеся напитки.
1: Ты же обещала без спойлеров.
0: Да, я просто все это к тому, что нас опять ждет 10 безумных сюжетов.
1: Серии будут выходить каждый понедельник. И получается, финал сезона появится только 26 июля. И не забываем, что мультсериал запрещен для детей.
0: А еще создатели упоминали, что при отрисовке серий не будет использоваться ИИ. Так и написали, никакого нейрослопа, только органический слоп высшего сорта, созданный настоящими людьми с настоящими человеческими чертами.
1: Это круто, значит, планка качества анимации все еще держится высоко.
0: А нам уже пора заканчивать и лететь, играть и смотреть. Спасибо, что были с нами.
1: Услышимся совсем скоро, чтобы разложить свежие медиа по полочкам.
0: Хорошего дня, гики!
2: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Dance Radio.

0: Я, конечно, сижу в эфирной студии, а не в офисе сейчас вместе с тобой, но тем не менее я прям чувствую, как сверлишь ты взглядом меня прям сквозь микрофон и экран моего рабочего компьютера. Мол, Макс, звони же скорее уже мне, давай, хочу я пару пригласительных в Секвойя-парк. Ну что ж, пожалуйста, мне не жалко, прямо сейчас в прямом эфире набираю номер нашего сегодняшнего победителя, и я с нетерпением затаив дыхание, наблюдаю за тем, что же этот человек ответит в прямом эфире мне и всему Нижнему Новгороду, когда снимет трубку. Что же я услышу от него? Надеюсь, это будет та самая фраза, которую я очень бы сейчас хотел услышать. И в этом случае, конечно же, все у нас с тобой случится и произойдет. Так, ну последний гудок. Есть контакт?
1: Здравствуйте, абонент.
0: А, понятно, вот так вот, видишь, хорошо. Ну, допустим, ладно, хорошо, я дам тебе один последний шанс. Я очень хочу просто сегодня разыграть этот подарок, не мне же самому, в самом деле-то, идти там в Секвойя-парке резвиться, правильно? Давай-ка ты, родной мой, давай-ка лучше ты. Так, ну все, сейчас еще и пальцами мимо клавиш на телефоне бью, и ой, так вообще ничего хорошего у нас с тобой не получится. Напомню, фраза, которую я сейчас хочу от тебя услышать, не должна включать в себя слово «привет» или «алло», там другие два каких-то слова нужно мне от тебя услышать. В идеале, конечно, рекорд качает.
2: Он был перенаправлен на голосовой почтовый ящик.
0: Понятно. Ну что ж, ладно, раз вот такие у нас с тобой пироги. Да хотя, знаешь что, время есть. Давай по Шурику прям быстренько с тобой попробуем. Вдруг получится. Если да, ну как бы очень даже хорошо. А нет, будем придумывать в прямом эфире, как разыграть сегодня два пригласительных в Секвойя-парк. Итак, последняя попытка. Набираю номер телефона в прямой эфир.
2: Вызываемый абонент занят.
0: Понятно. Ну ладно, что ж теперь, раз занят вызываемый абонент, значит занят. Вообще не вопрос. Давай сделаем вот как. Сейчас, ну, так как шансов у всех много, я предлагаю больше никаких. Третий, четвертый, вот это все исключаем. Жду от тебя фразу. Да давай прям так и сделаем. Хочу тусить. Номер телефона обязательно ты должен мне прислать. Без этого вообще никак, родной мой, ничего не получится. И третий, четвертый я замучаюсь высчитывать, так что давай фраза. Фраза, как мы с тобой договорились. Рекорд качает, да, фраза рекорд качает. Ты должен отправить мне, давай девятым, вот так. Все, теперь абсолютно точно, официально, девятый по счету, отправивший мне фразу «рекорд качает» вместе со своим номером телефона обязательно, получит от нас два пригласительных билета в Секвойя-парк. Вот, собственно говоря, и все на этом, а ты, пожалуйста, в следующие наши розыгрыши, в том числе и на этой неделе, будь предельно внимательным и обязательно оперативно хватай трубку, как только раздастся звонок.

0: Прямо сейчас о погоде в Нижнем Новгороде должен был бы я тебе поведать, если бы не продолжающийся розыгрыш двух пригласительных в Sequoia Park. Итак, я предложил тебе связаться со мной хоть где-нибудь, лишь бы вовремя написать мне фразу «Рекорд качает» вместе со своим номером телефона. И в прямом эфире прямо сейчас аплодисменты звучат для человека с именем Надежда. Вот так вот символично, уж не знаю, магия ли цифр ей помогла, но номер телефона у него тоже заканчивается на красивые знаки, конкретно 4499. Надь, свяжусь с тобой чуть позже, я в мессенджере, и там уже порешаем, чё, как, кого. Теперь коротко о погоде в Нижнем, как и обещал. Итак, плюс 11 в данный момент в Нижнем Новгороде и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, вечером плюс 13 и пасмурно. Ночью синоптики пророчат плюс 9 и небольшой дождь. Завтра утром, видимо, тоже плюс 10 градусов, и есть таки вероятность небольшого дождя. Посмотрим.
1: Рекорд. Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2.

Немного цифр тебе и статистики. Нижний Новгород, если что, стал самым богатым среди округов Нижегородской области. В целом логично, какой бы еще город, да, из Нижегородской области должен быть самым богатым. Так вот, чуть более 76 миллиардов рублей, согласно одной соцсети, заработал наш город по отчетам за 2025. Само собой, в сумму вошли налоговые и неналоговые доходы, а еще поступления из других бюджетов, в том числе регионального и федерального. Второе и третье места заняли Дзержинский и Арзамас. Ну и, собственно, мне кажется, тот самый момент, знаешь, когда в кармане находишь после стирки или в зимней куртке находишь вот этот вот подарок прошлогодний. Не вот что только сейчас, 2025-й, тут бюджет посчитали и, ну, так просто вот нашли 76 миллиардов рублей. Я думаю, все это стало, ну, не стало большим сюрпризом для тех, кто эти деньги обнаружил. Но, в общем, сам факт в том, что как бы приятно, мне кажется, за 25-й год 76 миллиардов рублей положить себе в бюджет. И уверен, эти деньги, так же, как и всегда, кстати говоря, в Нижнем Новгороде отправятся в правильные места и будут потрачены во благо. Вон тут опять сейчас дождями нам тут с тобой дорогу смоет. Вот, пожалуйста, ремонтируйте на здоровье. В следующем часе, традиционно, не забывай об этом, будем в том числе, кстати говоря, озвучивать твои приветы. Можешь отправлять их на номер +7 996 006 109, либо в группу ВКонтакте через сообщение. С нами можно связаться с огромной радостью, так же, как и в любой другой эфир. Хочу и вас, все твои приветы буду зачитывать. В том числе и подарок есть у главной танцевальной. Что это такое? Уверен, ты в курсе. Если не в курсе, намекну, отправим тебя на один обалденный фестиваль на берег Горьковского моря в серф-лагерь, и там предложим тебе провести с пользой, это очень важно, действительно, с пользой время, да, время на берегу Горьковского водохранилища. Само собой, и все подробности я тебе расскажу чуть позже. Ты пока не переключайся, оставайся со своей любимой радиоволной, ну и, конечно же, будь в курсе всех самых последних событий. Все, я пошел готовить для тебя призы и подарки, а мы с тобой услышимся в следующем часе.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Снова здорово! На связи Макс Плохов и Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Не отлагая, собственно, надолго, я тебе сразу же подкидываю повод для веселья этим замечательным распогожившимся будним днем. Сегодня день майонеза, короче, представляешь, чем не повод отпраздновать хорошим застольем. В общем, по статистике 96% российских семей регулярно заправляют майонезом салаты и пельмени. Это уже прям, знаешь, такой, ну, национальный какой-то продукт и блюдо. Если что, соус этот знаменитый в Россию пришел в 19 веке под влиянием французской моды, и назывался он тогда провансаль, потому что в составе было прованское масло. А в национальном достоянием национальным, господи боже мой, стал он в 1930 году. Из своей поездки в США тогда вернулся в Союз нарком пищевой промышленности товарищ Микоян. Много хорошего не очень сделал он, а еще привез рецепт, по которому изготовили первую партию советского майонеза. Он тогда представил продукт Сталину, тот его категорически одобрил, ну и с тех пор мы можем видеть его практически в любом холодильнике нашей страны. Собственно, такой сегодня значимый день, важное событие. Я напоминаю тебе о возможности поздравить с этим и другими праздниками любого вообще, кого считаешь достойным. Номер для твоих сообщений плюс 7-996-006-109. Либо группа ВКонтакте тоже есть, там можно через сообщение с нами связаться. Я, само собой, все буду в прямом эфире озвучивать. Ну и не забывай, что у главной танцевальной в этом часе подарок есть для тебя замечательный. Очень тебе настоятельно рекомендую дослушать до момента, когда мы будем представлять нашего сегодняшнего героя подарков и, собственно, вручать долгожданные призы. Пока лишь напомню тебе о том, что мы это будем делать в приятной музыкальной компании. Лично если бы у меня спросили: Макс, какую бы одну песню, какой бы трек ты слышал, вот слушал бы до конца своих дней, я бы тебе ответил: Тим Берг и Сиг Броманс. Хорошо, что в этом часе они будут. Watch Out и DJ Kuba. И Baby от Алтунин совсем скоро. Майлз Эвэй от Оффенбаха открывают второй час сегодняшний «Хочу и баста». Что ж, не будем томить тебя. И сразу же с них и начнем. Рекорд Дэнс Радио. Полетели!
2: «Хочу».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чан.
3: Когда хочется отдохнуть и расслабиться.
4: Чан.
3: Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
8: Секвойя Парк. Один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя Парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
9: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб. На улице Воровского, 24.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Опять места нет. Ну сколько можно?
1: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8-800-222-1919. 0+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 28.

А вот часто слышу, поговаривают, мол, мужской депрессии не существует. А потом бац, и плывет он в каяке куда-нибудь до Чукотки, например. Я к чему? Не доводи ни в коем случае свою кукуху до подобного состояния. Не забывай про отдых, не забывай про какой-то глубинный самоанализ вообще в целом, поиски себя и ответы на очень-очень неудобные вопросы, которые сам себя порой, наверное, даже боишься спрашивать. Дофаминфест совсем скоро будет проходить в Нижегородской области, конкретно это серф-лагерь на Горьковском море с 1 по 5 июля, если что, опять-таки, без возрастных ограничений. Мероприятие, самые там для тебя три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья, различные творческие перформансы, само собой, просто море физической культуры и спорта, само собой, очень много психологии. Приправим все это дело юмором, ну и, собственно, будем выстраивать свою личность, может быть, перестраивать, может быть, даже ломать себя в какой-то степени для того, чтобы собрать и построить заново. В общем, 5 дней на берегу Горьковского моря предлагаем провести тебе вместе с Дофаминфест. Кстати говоря, лично тоже туда катаюсь и получаю огромнейшее удовольствие, правда, поверь мне. Так вот, во-первых, сайт dopaminfest.ru. Можешь его прямо сейчас открыть, посетить и изучить все, что ждет нас с тобой в этом году. А помимо всего прочего, есть у тебя еще и возможность билеты со скидкой урвать, потому что с 1 июня, то есть меньше, чем через неделю, родной, вот прям вот все уже совсем-совсем скоро. Повышение стоимости билетов планируют. А до 1 июня можешь взять их по старой цене. Плюсом тебе специально от «Хочу и баста» промокод HB10, ну или HB10, тут как тебе угодно. В любом случае, по-английски надо две буквы написать. ХБ. Вот так вот. Скидка 10% тебе на все билеты, которые будешь покупать. Ну а если ты готов рискнуть и можешь себе это позволить, попытай счастье и, соответственно, можешь выиграть билеты в эфире «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде прямо сейчас в прямом эфире. Что тебе нужно для этого? Группа ВКонтакте. Можешь пользоваться ей и в сообщение отправить фразу «рекордный микс» вместе со своим номером телефона. Либо в мессенджеры, если возжелаешь такого. Номер, напоминаю тебе, +7 996 006 109. Можешь тоже туда фразу «рекордный микс» отправить. И если тебе сегодня повезет, давай так с тобой договоримся, я не буду ничего сам выбирать и считать сам я тоже ничего не буду. Я все твои номера телефонов запихну в специальную рандом машину, попрошу вернуть мне только один номер телефона. Вот чей номер вернет, с тем мы и будем дальше общаться в прямом эфире. Короче, фраза «рекордный микс» и твой номер телефона. Жду от тебя в мессенджерах, либо в группе ВКонтакте через раздел «Сообщения», соответственно. Будем связываться с тобой скоро и, надеюсь, тебе сегодня повезет. Два пригласительных билета на невероятный Дофаминфест достанутся именно тебе вместе со мной и другими крутыми, осознанными, вдумчивыми, творческими, юмористическими, но, короче, прям вот реально супер классными другими людьми поедем с тобой отдыхать на Горьковское море с 1 по 5 июля. Ну и напомню тебе про промокод HB10 на сайте Дофаминфест. Можешь прямо сейчас со скидкой 10% билет себе урвать.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?

0: Бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Dance Radio.

0: Моей сугубо индивидуальной статистики, мужчина среднестатистический врет, его, ну, утверждения у него лживые, одно из трех примерно. Так вот, прямо сейчас со мной в прямом эфире спортсменка, комсомолка и просто красавица Маша. Маша, привет, что из этого неправда, что я про тебя сейчас сказал?
1: Привет, спортсменка, неправда.
0: Понятно, ладно, ну как бы, пожалуйста. Главное, что комсомолка и просто красавица. Получается, что так. Маш, я тебя поздравляю. Сегодня наш великий, величайший рандомайзер выбрал твой номер телефона, вернул мне его обратно, а я, соответственно, набрав твои цифры, прямо сейчас предлагаю тебе сыграть со мной в рекордный микс. Как ты настроена?
1: Да, готова.
0: Тебя поддерживает кто-то прямо сейчас в прямом эфире, скажи?
1: Меня слушают, и дома я одна.
0: Отлично, но я надеюсь, что поддержка сейчас тебе очень сильно поможет, потому что я собрал рекордный микс, который в себя сегодня включает 15 композиций. А твоя задача очень внимательно послушать и прям буквально загибая пальцы на руках посчитать, сколько треков сегодня в рекордном миксе. Ну, интересно, хватит ли тебе пальцев одной руки? Скоро узнаем. Ты как? Готова?
1: Готова.
0: Настроена на победу?
1: Да.
0: Маш, я очень сильно за тебя волнуюсь, очень сильно за тебя переживаю, но давай договоримся, что буду делать это только я, а у тебя все получится, и ты все внимательно послушаешь и правильно ответишь на мой вопрос. Договорились?
1: Договорились.
0: Супер! Комсомолка и просто красавица. Во, все, ничего не перепутал. Маш, твой рекордный микс начинается через 3, 2, 1.

0: Вот такую вот я тут сегодня человеческую многоножку собрал перед работой. И сейчас хочу задать тебе вопрос. Сколько треков ты услышала прямо сейчас в прямом эфире из своего телефона?
1: 5.
0: Точно 5. Не надо думать, не надо, все, молодец, Маш, правильно. А то еще сейчас не приведи Господь, а передумаешь, скажешь 6 или 12. Поздравляю тебя, Маш, еще раз держи аплодисмент в прямом эфире, правильный ответ, умница.
1: Спасибо.
0: Ну че, давай рассказывай, с кем на Дофамин-квест поедешь.
1: Я с семьей.
0: Отличный выбор, Маш.
1: Муж, сестра, нас много.
0: Да ты чего, слушай, я прям завидую. А нас вот, наверное, всего двое будет. Ну вот там, если что, и пересечемся. Маша, кому привет передаешь прямо сейчас?
1: Так, ну вообще, в первую очередь, передам привет своему зятю, который сподвигнул меня на это, выиграть этот билет. Вот, ну и, конечно же, мужу и сестре. Антон. Он вообще часто вас слушает, да, и он был инициатором этого звонка.
0: Ну, Антону тогда тотальный респект. Видишь, без Антона бы сидела дома с 1 по 5 июля, а тут хоба.
1: Да, все верно. Вот, спасибо большое.
0: И тебе огромное спасибо, Маш. Не отключайся за эфиром. Буду рассказывать тебе, что там дальше, как, куда идти, что делать, где билеты забирать. Для всех слушателей напоминаю. Ну и, кстати, для Маши, судя по всему, тоже будет актуально, что на сайте dofaminfest.ru можно до конца месяца получить билеты до повышения цены, потому что с 1 июня цена возрастет. Ну а прямо сейчас по промокоду HB10 сможешь получить еще и скидку 10% дополнительно на все свои билеты, которыми будешь пользоваться на Дофамин-квесте. Круто! Там и увидимся, чё!

0: пост исполняющего обязанности гидрометеоцентра. Придумал сейчас сам должность, не знаю, есть она или нет. Короче, в центре Нижнего Новгорода плюс 11 градусов и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня плюс 13, небольшой дождь. Ночью плюс 9 и опять-таки небольшой дождь. Без особых изменений, завтра утром плюс 10, и вероятность дождя все еще имеется. Так что вооружайся, так сказать, по погоде.
1: Рекорд. Реклама. Belgi X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Belgi на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Belgi. Надежность в движении.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
3: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде.

0: Искал я тут как-то новости случайно, и, собственно, случайно нашел. Соцсеть там одна есть, не то запрещенная, не то замедленная, уже запутался. В общем, ребят там из школы Нижегородской звали Серегу Лазарева к себе на последний звонок. Мол, приезжайте к нам, дядя Сереж, приезжайте. А он, представляешь, тут недавно попался мне очередная видеоновость, скажем так, где... Дядя Сережа Лазарев-то все-таки приехал и появился на последнем звонке Нижегородской школы номер 47. Представляешь, по словам артиста, ну, очень захотелось поддержать ребят и дать им почувствовать, что в жизни нет ничего невозможного. Мне кажется, такой вот посыл замечательный. На нем сегодня и будем прощаться. А вот цитату Сергея Лазарева нашел еще по этому поводу. Давай зачитаю. «Я не мог не приехать, потому что я хотел, чтобы вы на этом примере поняли, чего-то, если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то у вас все обязательно получится». Что ж, белой завистью завидую школьникам 47-й школы и их последнему звонку. Ну, мне кажется, это прям, знаешь, близко к эталонному событию, ну или как минимум легендарное. В общем, все на этой новости точно. Позволь перед тобой раскланяться. Желаю тебе замечательного завершения сегодняшнего дня. Ну и не забывай, что завтра ровно в 12.00 по доброй традиции из всех колонок Нижнего Новгорода «Хочу и баста» с очередным харизматичным, импозантным радиоведущим, который, собственно, завтра и представится. Вновь будем дарить подарки и, конечно же, разыгрывать крутые призы и передавать твои приветы. Все, я думаю, на сегодня точно хватит тебе информации о Нижнем Новгороде. Желаю замечательного дня. Пока-пока.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну, по традиции, что ни день, то праздник, и сегодня у нас опять все классно. Слушайте сегодня вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. Эх, жаль, поздно, а? У меня за эфир сейчас при пати, поздновато. В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля. Смотрите, кто это. Моя слабость. Стас, Соник Майн и диджей Нил с лайв-сетами. Специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на Рекорде. Не пропустите ни в коем случае. В этом часе у нас новинка от Байндиа, Чо Мот и Алекс Слэм, Шаде.

также Armin van Buuren и Like a Child. И, конечно, God Lucky, La La La. Yearbox и Graceland уже сейчас, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте Fantastic.nm.ru 18+.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
6: Подробности на сайте.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я вижу.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Я в Садко.
15: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
18: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже за заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
19: Агат. Покупай выгодно.
20: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
21: Едем в Сормовский парк! Экстремальные аттракционы, семейные карусели, парк динозавров, дом страха. Колесо обозрения высотой 40 метров. Сормовский парк работает ежедневно. Подробности на сайте sormovapark.ru. Без возрастных ограничений.
22: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет на использование пиротехники в лесах с момента, когда там сходит снег, и до того, как установится дождливая погода осенью, вводят в России. Это следует из соответствующего постановления правительства о пожарной безопасности. Документ вступает в силу с сентября этого года. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действия от пациента, сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМФ, который пройдет с 3 по 6 июня, говорится в сообщении Росконгресса. Трамп направил своего представителя, председателя комиссии США по изящным искусствам, для участия в мероприятиях форума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое переживание? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Людк, Алютк, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
6: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
5: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь. Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
7: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Агат. Покупай выгодно.
8: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
9: Я пропою, звонки всем максимум дают.
10: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Доченька, что это там рисуешь? Это домик. А почему он весь в трещинках?
12: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
11: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль – это проще простого.
13: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альто Форсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
14: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
15: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость для вас. Для вас, любвеобильных. Российские пары начали ревновать партнеров. Знаете, к чему? К чату GPT. Психологи уже называют это новым любовным треугольником. А я считаю, когда проблем других нет, да, можно и к чату GPT спокойненько, легко приревновать. Ну, почему бы и нет? Друзья, рассказывайте, кстати, что для вас является поводом для ревности. От чего вы беситься начинаете? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Эркодс в этом часе «Better of Alone» слышим. Еще впереди Бибер Экс и Фейтлесс «New Religion». Также Джон Саммит и «Shades of Blue». А еще Али Фарбин и «Body Talk». Мафия стайл уже сейчас от трэп-мафия хаус и все это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд. Реклама.
3: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
4: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. УГРН ИП 304-526-011-800-121.
9: Краны,

0: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Глобу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка. Dance.

0: Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
1: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Готовые таунхаусы «Фрегат» доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.нн.ру. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
5: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке. Любоваться панорамными видами на залив. Купаться на собственном песчаном пляже. Ходить на сапах и яхте. Восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный». Для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8-800-222-19-19. 0+.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
9: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Давайте, выбирайте прямо сейчас, что будем с вами обсуждать, любовь или деньги? Или зачем выбирать, когда можно совместить и то, и другое обсудить прямо сейчас? Россиянки отказываются от курортных романов с мужчинами, чей доход ниже 300 тысяч рублей. Как вам такое? Вот так вот, понимаете? Учитывается здесь все. Часы, украшения, брендовые вещи. Ну и то, как человек тратит эти самые деньги. То есть, может быть, он относительно обеспеченный. 300 тысяч — это у нас относительное, да, насколько я помню. Обеспеченность считается... middle сегмент. Как он тратит? Может быть, он жадюга? Может, есть 300 тысяч, а он и не готов их потратить? Девушки, рассказывайте, на что обращаете внимание в первую очередь при выборе партнера. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну хорошо, деньги тоже давайте считать, чужие мужские деньги давайте считать, девчонки. Сколько должен зарабатывать парень? Тоже пишите. Джош Фэвис в этом часе, Like a Prayer, услышим. А еще Алак и Халид, Dive Into Me. Также Uncle Flex, SMS. А еще Хьюгл и Фри услышим непременно. В начале часа Оффенбах и Miles Away. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто
3: неизвестно.
2: Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходит еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Максимум дают.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
17: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
18: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России по особому режиму полетов гражданских судов в московской воздушной зоне, сообщает Росавиация. Особый режим полетов касается малой авиации в московской воздушной зоне. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы и ряд других. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований в нейтральном статусе под эгидой организации, сообщил Дегтярев. При этом с белорусских спортсменов были сняты все ограничения. Атлеты будут выступать с флагом и гимном страны. Мошенники выманивают личные данные через поддельные рабочие чаты, об этом сообщили в МВД. Установив доверительный контакт, аферисты распространяют ссылки на ресурсы, схожие с официальными государственными порталами, где жертве предлагается пройти верификацию. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Yeah.

0: Друзья, срочное объявление. Слушайте сегодня вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от «Радио Рекорд». В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля «Соник Майн» и диджей Нил с лайв-сетами. Специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на «Рекорде».
1: Рекорд. Реклама.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru.
4: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет. Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
5: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
4: Да. По разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
5: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
4: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
3: Указан максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Это предложение действует до 31 мая 2026 года.
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Уже завтра, ребят, начинается наш 2-дневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. Встречаемся. 3 танцпола вас ожидают, более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, вдруг по каким-то причинам, обязательно присоединяйтесь, ведь следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. Ждем вас на площадке Temple of Dir на Арсенальной набережной, ну а все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Ребят, я там буду, поэтому обязательно увидимся, ну и надеюсь на нашу классную встречу. В этом часе послушаем работу от Робин Шульц «Embers». Также появится «Loud Luxury» «Love You For Life». Услышим трек от «Sound of Legend» «San Francisco» «Record Remake». Послушаем работу от Нари и Пау Нью «Move Your Body» «Record Remake». Открывает этот час работа от Airbooks «Graceland» «Record Mix» и все это «Record».

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
3: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
5: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
4: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
6: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
7: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
8: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
9: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили «Чанган» в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
12: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
13: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп заявил, что поддерживает кандидатуру Пашиняна на запланированных парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал его большим другом и лидером, который делает Армению сильной, богатой и безопасной. Трамп сообщил, что госсекретарь США недавно был в Армении и продвинул несколько важных сделок. Заявление Трампа прозвучало на фоне угроз России расторгнуть соглашение с Арменией по газу. Роспотребнадзор доставит в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Эбола. Как сообщает ведомство, также планируется обучить местных специалистов диагностике и организации противоэпидемических мероприятий. В случае допуска российских хоккеистов вернут атлетов и в остальных видах спорта, такое мнение высказала депутат Госдумы Журова. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации хоккея аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое, переживаки? Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня Волнушка.
5: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
6: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2». «Акула» Оксана Почеба, а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
7: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
8: ИП Телухин АА. УКРОЭН ИП 304-526-011-800-121.
9: Доченька, что это там рисуешь?
10: Это домик.
9: А почему он весь в трещинках?
11: Потому что это дедушкин домик. Он уже старенький.
10: А давай, доченька, сделаем дедушкиному домику красивые стены. Ведь Альтопрофиль — это проще простого.
12: Качественный сайдинг Альтопрофиль всегда в наличии и по приятной цене. Компания Альтофорсаж. Нижний Новгород, Брежнее 10. Телефон 260-1240.
13: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
16: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера. Только новое оборудование. Разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
18: Муз-ТВ приглашает.
19: 6 июня.
18: Москва. Лайф-арена.
19: Премия Муз-ТВ 2026.
18: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
20: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Record. Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы шопитесь? Вот в Екатеринбурге открытие дешевого магазина одежды закончилось настоящим шмоточным апокалипсисом. Магазин так мощно разрекламировали, что туда хлынула огромная толпа любителей, дешевых вещей. Уже через несколько минут внутри начался полный хаос. Люди срывали вещи с вешалок, переворачивали коробки с обувью. Позже несколько сознательных местных жителей пришли помочь разгребать последствия этого модного погрома. Вот такой вот апокалипсис, да, произошел. Ребята, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как часто вообще вы закупаетесь в магазине, что последнее интересное приобрели, может быть, была какая-то правда необычная вещь. Рассказывайте, очень интересно узнать. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от The Camel Brothers, Go Record Mix. Слушаем трек от Morgan Citri и Connor Monroe. Beat is jumping. Услышим трек от Nails, Small Town Boy.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходит еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России. 0+.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. Река.nn.ru.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
7: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: 7D лазерная коррекция нового поколения. 12 минут для вашего безупречного зрения. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
17: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
18: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
19: 0+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет на использование пиротехники в лесах с момента, когда там сходит снег, и до того, как установится дождливая погода осенью, вводят в России. Это следует из соответствующего постановления правительства о пожарной безопасности. Документ вступает в силу с сентября этого года. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента, сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Представители более 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМФ, который пройдет с 3 по 6 июня, говорится в сообщении Росконгресса. Трамп направил своего представителя, председателя комиссии США по изящным искусствам, для участия в мероприятиях форума. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься.

0: 21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка» молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
3: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
2: Кака-така, любовь. К новой Ладе. Любовь.
4: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
5: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинанс Банк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Чам. Когда хочется отдохнуть и расслабиться. Чам. Когда хочется провести время с пользой. Банный чан от Чан Горыныч. То, что нужно. Чаны собственного производства в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-горыныч.рф.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРА НП 304-526-011-800-121.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Теплицы, поликарбонат, садовый инвентарь. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Спецсообщение от Чанган-Центрагат на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в Агат на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-Центрагат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

В эфире рекордно стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, уже завтра начинается наш двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд в Петербурге. Пройдет он 29 и 30 мая на площадке Temple of Deer. Ну, а сегодня слушайте вечером в нашем эфире при пати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. В гостях у диджея Балдина будут участники фестиваля. Это Соник Майен и диджей Нил с лайв-сетами. Обязательно присоединяйтесь к нашему специальному выпуску радиошоу «Колбасный цех» сегодня в 9 вечера на Рекорде. Ну а теперь давайте расскажу о ближайших треках, которые появятся в этом часе. Баинди, Ахчо, Мот и Алекс Лэм, Шаде, Рекорд Микс. Также появится работа от Фил, Хизи Парт, Рекорд Мейт.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: LG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна!
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Выбираете сервис для вашего Voya? Давайте знакомиться. Plaza, официальный дилер марки Voya, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
11: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
12: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на ruts.ran. Давай бегом по городу. 0+.
13: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-028-722.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет, заявил Токаев. Он отметил рост экономического сотрудничества двух стран. Действует 177 совместных проектов с инвестициями в 53 миллиарда долларов. Объем торговли вскоре пересечет знаковую цифру в 30 миллиардов долларов. Единый день голосования в этом году, вероятно, пройдет в 3 дня, заявила Памфилова. Также она сообщила, что сейчас в России зарегистрировано 20 политических партий, из которых 18 имеют право участвовать в выборах. Минтранс предложил ввести постоплату парковок. Инициатива, как отмечают в ведомстве, позволит снизить административную нагрузку на водителей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение по синей лавочке. Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы Дюна. Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает. Да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Лето. Время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почепа», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
6: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
7: Я пропою, звонки всем максимум дают.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Брекет-система плюс установка за 17 500 рублей. Не мечта, а реальность. В стоматологии Брекет Клаб на улице Воровского, 24.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кранный

0: Люкс, садик, люкс.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на азс-терминал.ру.
4: Любите свой BMW? А мини? Тогда вам к нам. X-Drive. Сервис, где знают эти машины наизусть. Опытные мастера, новейшее оборудование. И вы платите за работу, а не за вывеску. Набережная Грибного канала 13. Телефон 230-99-07. xdefisdrive52.ru.
5: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
6: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция носит название «Рекорд». Мы зовемся Кремов и Хрусталев. И стало быть, для тебя все как всегда. Вместе с нами айда обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, дедуля Конфуций, который в 5 веке до нашей эры где-то, по-видимому, у себя в статусе в соцсетях эпохи Чунцзу, в свое время разместил такую мыслю. Только самые мудрые и самые глупые люди никогда не меняются. Если вы на протяжении лет делаете одно и то же, боитесь поменять свою фигово оплачиваемую работу, 20 лет собираетесь начать новую жизнь и 20 лет никак не можете даже бросить курить и закончить исчерпанные отношения, то можно благодаря дедушке Конфуцию считать, что это не потому, что вы глупый, а ровно наоборот. Ну а уж то, что вы каждый день в 8 вечера как штык здесь, эти отсутствия изменений точно говорят о вашей и нашей мудрости. Мы и вы ее демонстрируем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Американец требует 5 миллионов компенсации после ожога пятки на туристическом лайнере. Мужчина подал в суд на круизную компанию, заявив, что палуба настолько раскалилась на солнце, что ему хватило всего 20 шагов босиком, чтобы получить тяжелые и изменившие жизнь травмы.
2: Американец сколько требует? 5
1: ну,
2: миллионов?
1: Копейки какие-то слезы. 5 лямов за пятку. Там,
2: а,
1: ну что?
2: А я... Знаете, это тогда... Это очень важная новость.
1: Это очень, да, конечно, для нас. Судоносная.
2: А, конечно, потому что она меня заставляет переосмыслить. А я, например, я не могу потребовать бабки с кафе за желтое пятно на брюках. Я вот...
1: На вас как-то... официант?
2: Я за официанта этому.
1: Это уже 6 миллионов.
2: Как минимум. Нет, было просто один раз в кафе случайно промахнулся и на брюки.
1: Значит, вы как-то в кафе промахнулись?
2: Ну, знаете, кафе, может, дернуло, как поезд.
1: Прям в кафе у прилавка?
2: Ну, у прилавка, не у прилавка. Ну, в туалете, не в туалете. Ну, я могу с ним получить хотя бы лям. Сформулировка, как там было за тяжелые, изменившие жизнь, да, желтые пятна на штанах?
1: Ну, слушайте, ну это вообще не в нашей культуре. Ну так, ну... ну...
2: Но, не, вот в этом-то и проблема, что это не в нашей культуре. Да, это не... Это новость не про нас. А вот я думаю, а теперь, что это... А почему, чем мы хуже, чем они? А, однажды я, кстати, тоже помню, в театре на балете. Неудачно сидел во втором ряду, и все...
1: Поспнули?
2: Нет. Сцены? Просто такие балерины были в обтягивающем. И сначала там что-то встало, потом защемило. А потом чуть вообще не сломалось. Такое сейчас больно. Тут можно с театра хоть косарик выкружить за это?
1: А еще больше можно, когда вот балетные танцоры все в обтягивающем. Тут как бы...
2: А не это дай вообще...
1: Не дай бог, если у вас что-то случилось, то как бы судить нужно на всю стоимость большого театра. Как бы, продают театр с колоннами, там, с этими всеми кариатидами. И...
2: А у нее, значит, этот чувак ожог там пятки получил. Ожог пятки. Она... Послушайте, у нас люди каждый день получают какие-то ожоги там, да? Он где там на палубе получил, у нас там в самолетах, в кино. Послушайте, да у нас в кино... Или после кино, или во время кино, и далеко не пятки. Сидишь дома, смотришь фильм, а там эротическая сцена, и начал наяривать до ожога руки туда-сюда.
1: Нет, нет, тут уже нет. Тут есть какие-то пределы. Тут нет. Сами
2: что
1: виноваты,
2: нет?
1: Как бы сами неаккуратно.
2: Как это сам виноват?
1: Без вазелина, как бы это вот все вот это...
2: С какого? Вы с вазелином смотрите кино?
1: По-разному. А еще, да, про самолеты. Помните, у нас давно, ну, пару лет назад, какой-то известный музыкант, как бы очень полный, провалился в самолете в туалет, как бы, да, то есть не мог выбраться оттуда, кричал там, я не умру здесь, я не останусь здесь. И ничего, и никакого суда, ничего не было, как бы, как авиакомпания. Просто, ну, он выбрался, как бы, из самолета.
2: Вот, это потому что, да, это не наша, то, что называется дедушкиным словом, ментальность. Так вот вопрос, товарищи дорогие. Смотрите, чувак-американец где-то там обжег пятку, которая каким-то образом изменила его жизнь.
1: А, кстати, каким образом? Возможно, он чечеточник. Как бы пятка у него рабочий инструмент.
2: Послушайте, секунду. Да даже если он просто ходок. В хорошем смысле этого слова. Это, понимаете, это же, ну, это у вас там ожог руки и уже невозможно ничего. Знаете, люди пятками ходят. Нет, понятно, что она изменила его жизнь. Вопрос не в этом, вопрос вам. Вот, смотрите, а ведь что-то с нами периодически происходит, да? Нас где-то травмируют, да? Что-то где-то на нас падает. Что-то происходит не так. А мы же, вот, да, вот в нашей культуре, мы же стесняемся, мы не жалуемся, мы терпим, да? И вот, и давайте вот все, время поставить пятку ребром. За что Вот ты должен прямо сейчас, ты прожил долгую жизнь, не раз страдал, и морально, и физически, ну, в первую очередь, физически,
1: ну,
2: да?
1: Да. Ну, нет, конечно, и морально тоже
2: ущерб. Не, морально,
1: за
2: конечно,
1: моральный ущерб.
2: Безусловно.
1: Какому-то контенту там.
2: За что тебе должны работодатели, государство, не знаю, окружающие, что-то такое туда тоже...
1: Какие-то компании, какие-то вообще заведения общепита, там, не знаю, театры, библиотеки, ну, вот где ты получил какую-то физическую или моральную травму, а ты, дурень такой, не подал за компенсацию, или, может быть, подал? Тогда тем более расскажи.
2: Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка оставила машину на парковке у Смоленского пассажа и спустя 5 месяцев получила счет почти на 1 000 000 рублей. Автомобиль простоял там 155 дней, а каждый час стоянки в торговом центре стоит 300 рублей. За это время сумма набежала настолько внушительная, что хозяйка машины вместо оплаты сразу отправилась к юристам.
2: Я думал, она сразу вместо оплаты отправилась в бега.
3: Казахстан!
2: Ну, может, да, платить, потому что нет смысла. Особенно, если у тебя «Лада», там, 96-го года. Смотрите, лям, да, то есть 1 000 000 долга, это проще оставить «Ладу» и бежать. Значит, и что там, она оставила машину где? У Смоленского пассажа?
3: У Смоленского пассажа.
2: Ну, и там 300 рублей в час парковка.
3: Нормально, по-божески еще для Москвы.
2: Нет, согласен, это же все-таки Смоленский пассаж, да, это не какой-нибудь вам. Там, наверное, минута в тубзике 700 рублей стоит, не меньше. Там, наверное, время узнать, косарь. Это понятно, но что значит, она отправилась к юристам? Зачем? Она что, не знала, сколько стоит парковка? Или она не знала, что за парковку нужно платить? Она думала, что как-то прокатит, как-то там рассосется. Все-таки оставила ты ее только на 155 дней, там, да, не на год.
3: Ну, там, более... да, ну, почти на полгода. Ну, то есть, забудут все, там, знаете, действительно рассосется, сменится руководство этого пассажа, знаете, там, нефть подорожает. Ну, много резонов. Нет,
2: ну, послушайте, ну, какие юристы? Кто ее обманул-то? Да, у Смоленского пассажа парковка дорогая. Припарковать машину на Смоленском пассаже стоит, как неделя еды в нигерийской семье, примерно, плюс-минус.
3: Ну, там, это еще банкет свадебный в нигерийской семье.
2: Ну, банкет это вот на 155 дней. Так послушайте, нету бабок, да, а платить надо, надо парковать тогда машину на 155 дней, в другом месте паркуй. Не у Смоленского пассажа, а у Смоленского гаража, или там, не знаю, у Смоленской ночлежки, или у Смоленской пышечной.
3: Или прям в Смоленске уже, чтобы не париться, знаете, Смоленский в самом там, да? Запарковался в Смоленске, дошел до Москвы, сделал свои дела. Ты
2: а это будущее парковки. Сейчас же, знаете, все, кто живут в Москве, они все остальное делают в других регионах. И парковка, как это называется, когда они ездят чинить зубы, ну, ремонтировать? Стоматологический туризм. Там, да. Скоро будет парковочный туризм. На Смоленской набережной. Она хочет на Смоленской набережной парковаться и 1 000 000 не платить? Нет, тогда паркуйся не у Смоленской набережной, а у Смоленского днища.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
2: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА, УКРН ИП 304-526-011-800-121.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Работать на износ уже не модно. В тренде саморегуляция и самодисциплина. Радио Рекорд приглашает тебя на фестиваль нетворкинг «Дофамин». Это не просто фестиваль, а десятки локаций, чемпионаты, игры, три музыкальные сцены, дебаты о природе здоровья и творческие перформансы, море физической культуры, психологии и юмора. На фестивале, посвященному архитектуре внутренних навыков. С 1 по 5 июля. Серф-лагерь на Горьковском море. Билеты на сайте dofaminfest.ru. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Депутатам могут запретить пользоваться телефонами на заседаниях Госдумы. С инициативой выступил Вячеслав Володин после того, как депутат Елена Дропека начала разговаривать по мобильному прямо во время выступления главы фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. Спикер предложил парламентариям оставлять гаджеты в кабинетах, а зал встретил идею аплодисментами. Правда, как именно контролировать такой запрет, пока не очень понятно. Депутатов нельзя досматривать из-за неприкосновенности.
1: Окей, а просто слов они не понимают? Ну, то есть, если депутатов просто вот по-человечески попросить, ну, ребят, можно не пользоваться телефонами, они не поймут.
2: Ну, тут такой нюанс есть. Смотрите, депутаты люди государственные. Голова у них забита важнейшими государственными
1: делами. Нет, это понятно.
2: И он может просто забыть, понимаете? Он,
1: ну, а еще раз попросить? Да, я
2: понял. Забыл, понимаете? Он,
1: ну, еще раз попросить. Не, послушайте, хорошо, ладно, согласен. Ну, ладно, может, раз их нельзя досматривать из-за их неприкосновенности. Но, может быть, тогда, слушайте, ну, раз такая проблема, они говорят по телефону, да, и нужно как-то их, эти телефоны от них убрать, может быть, тогда их как-то досматривать, не прикасаясь к ним, как бы взглядом, например. Ну, то есть на входе в Думу, чтобы стоял какой-то человек, смотритель, да? И каждому депутату, так, минуты так три, пристально смотрел в глаза, так, знаете, пронизывающим взглядом, как в душу заглянул.
2: Или позвать участников программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ. У них есть такой знаменитый номер, когда вот они вот, вот их заводят в ангар в какой-то гигантский, там стоит 10 автомобилей легковых. И им говорят: угадай, в каком багажнике человек. Какого автомобиля?
3: Реально?
2: Да, да, да. И они там типа угадывают, шаманят там, что-то там делают, знаете, там колдуют, там дымы пускают какие-то, какие-то магические шары хрустальные смотрят. И вот поставить этих, что они зря как бы там отшиваются.
1: Понимаете, но это больше для телевизора, для шоу. А нам же нужно реально. Это так, знаете, Лохов. Нет, нам нужен какой-то, смотрите, нет. Ну, нет, экстрасенсы не покатят. Ну и потом, послушайте, ну сколько там на экстрасенсов можно денег выделить? А если вот поставить какого-нибудь смотрителя, да, и выделить на это еще там пару десятков миллионов в месяц. Да? И это, кстати, не обязательно. Ну, смотрите, значит, раз депутатов нельзя трогать, раз у них неприкосновенность, да, но нюхать-то их можно.
2: А как ты унюхаешь запах телефона?
1: Да как, послушайте, да, я понимаю вас, да. Казалось бы, чем пахнут телефоны? Да, они пахнут по-разному. Но у наших депутатов-то в основном последние модели айфонов, поэтому тут намного проще. А это значит, что наши депутаты должны хоть немножко пахнуть Тимом Куком. Ну, хотя бы в том месте, где телефон. То есть там в районе там штанов.
2: Не получается. Вот они так будут пахнуть самое первое время, когда еще даже купили, скажем, новый смартфон, но еще даже не успели доехать до Госдумы. А потом телефоны у депутатов, как и у всех прочих людей, пахнут их хозяевами. То есть, ну, их владельцами.
1: Сложно, ну, по крайней мере, попробовать надо.
2: Ваш вами пахнет, мой мною пахнет.
1: Да, я понимаю, конечно. Ну, можно же как-то кого-то поднатаскать, какого-то обнюхивателя. Да, у них, у депутатов, неприкосновенность, но не приобню... Как это? Неприобнюхиваемости у них же нет, по крайней мере. Ну и потом, смотрите, значит, а с чего тут все началось-то? Значит, после того, как депутат, значит, Дропека, да, начал разговаривать по мобильному телефону, да, ля-ля-ля, значит, и прямо во время выступления главы, значит, фракции «Единая Россия» Владимира Васильева. И типа, и вот после этого, значит, давайте их ограничим в телефонах. Но, слушайте, я бы не стал так сразу махать шашкой, да, не стоит. Потому что, смотрите, она ведь, да, она начала разговаривать по телефону, но тут же важно что? Тут важно, это ей позвонили, да? Ну, то есть, например, там, позвонила подруга, там, да, как рассказать, как отдыхает там на Мальдивах, или там, как она в спа-салоне, например, делает педикюр, да? Это одно. Это как бы, ну, не она звонила, да? И, может, звонок срочный, да? Может, какой-то совет нужен.
2: А может, реально срочный звонок, значит, такой, типа, там, звонит телефон. Елена Дропека, да, Елена Дропека, вы нас заливаете, мы ваши соседи снизу. Это же срочная история.
1: Да, конечно. Ну, или даже просто, ну, да даже просто, я не знаю, все срочно, когда звонят. Правильно? Это одно дело. Или во время выступления этого депутата она сама начала кому-то набирать. Ну, например, там узнавать, есть ли билеты в Большой театр там, да? Или, может, не знаю, захотела микрокредит взять и позвонила в банк.
2: Или, наверное, приятные новости, ей одобрили кредит. Звонят там, Елена Дропека, мы вам одобрили кредит.
1: И тут, да, или вот, ну, так вот сказать, да, вот как сейчас, да. И тут, конечно, так сказать, понимаете, она, конечно, ну, тут нельзя все под одну гребенку. И если она сама звонила, то, конечно, во время выступления этого депутата она должна была перед ним как бы, ну, встать и извиниться, сказать: извините, мне нужно срочно позвонить, там, билеты в театр, там, туда-сюда, или заливаю. Но вообще, знаете, вот я бы не стал полностью винить уважаемого депутата.
2: А я бы вообще не стал винить.
1: А... винить никого не надо. Надо просто понять и разобраться, да? Кто еще, если не мы? Ну, смотрите, раз, а она во время выступления этого депутата начала говорить по телефону. Но это означает, видимо, что выступление было, ну, скажем, ну, не самым ярким, да? Ну, не самым зажигательным. Ну, знаете, не фильм Джеймса Кэмерона.
2: Потому что в случае с депутатами не фильм Михалкова Никиты.
1: Ну да, так. Да, вот это точнее. Потому что когда фильм Никиты Михалкова и когда выступление интересное и содержательное, ну по телефону говорить не хочется. И тут, конечно, ну, дело не в телефонах, а в выступлениях депутатов. Что они говорят и как они говорят. Поэтому надо не телефоны как бы запрещать им, а оживить речи депутатов. Вот помните, когда Жириновский говорил, да никто не осмелился бы телефон в руку. Да он забыл про то, что у него есть телефон. Он забывали, как их зовут. Забывали, что у них пальцы есть, чтобы в носу поковырять. А сейчас, понимаете, вот так и говорят. Поэтому депутатов нужно оживить. И да, если у них как бы, ну, не хватает им темперамента, да, экспрессии, да, интересных...
2: Чтобы увлечь аудиторию, да?
1: Да, да, каких-то тем, может, интересных, волнующих, да, чтобы вовлечь, чтобы они телефоны не брали. Может быть, оживить их выступление, ну, не знаю, какой-то музыкой, может, какой-то подкладкой, вот какой-то драм.
2: Жонглеры.
1: Где?
2: Ну там вот он выступает, а за ним жонглеры.
1: Вот, жонглируют. Кстати, вот, а вот теперь подумайте, взяла бы она телефон, если были хорошие жонглеры? Где-то?
2: Нет, конечно. Или там какой-нибудь там дрессировщик, какой-нибудь там запашный голову в пасть тигру вставляет или льву.
1: Вообще, вы бы взяли телефон?
2: Да какой? Не, взял, тут плохо. Все, беру слово обратно. Взял бы, чтобы снимать.
1: Вот, да. Ну или позвонить 112.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Женщина попыталась провести контрабандой 58 живых черепашек, примотав их скотчем к собственным ногам. Инцидент произошел на границе Гонконга и Шэньчжэня. Таможенники остановили пассажирку после того, как почувствовали сильный запах животных и заметили под одеждой странные выпуклости. Во время досмотра под платьем у женщины обнаружили десятки живых черепах, аккуратно закрепленных на обеих ногах.
2: А заметили под одеждой странные выпуклости? Выпуклость под платьем? А потом еще эта выпуклость, я так понимаю, зашевелилась. Слушайте, я бы на месте этих таможенников, я бы охренел. Я бы подумал, что у женщины встал. Опять эти трансы. Я бы такую вообще не задерживал, женщину с эрекцией.
3: Да слушайте, ну я не знаю, действительно странная история. Ну что, реагировали на запах животных. Ну, респект тому, что она, конечно, знает, как пахнут черепахи, но вдруг эта женщина просто не... Ну, не
2: нет,
3: эта женщина.
2: Нет, послушайте, там другой. То есть, смотрите, из-под платья у нее не только выпирает и шевелится, но еще и пахнет. Я вообще убежал.
3: Ну, просто вот женщина так пахнет. Может, что
2: а остальное то, что шевелится, это что?
3: Ну, там настолько немытая, что уже шевелиться начинал. Знаете, такая стадия, когда...
2: Бродить, да? По ногам. Ну, слушайте, ну, знаете что? Ну, если уж ты возишь на ногах черепах, ну, что это за люди? А чуть отмазаться, что ли, не могут? Ну, не знаю, ну, хорошо, ладно, но везла там черепах, примотал. Но нельзя, не знаю, просто вскрикнуть. Знаете, как женщины кричат, когда на них там оса садится? Ой, мамочки, что это? Уйди, уйди, там, снимите с меня, меня черепахи облепили.
3: То есть, облепили черепахи, да еще и падлы примотались скотчем ко мне, но... да? Чтоб верняк.
2: Скотчевые черепахи. Ну, да, или, не знаю, или сказать, что да, вот, что это наросты на ногах такие с детства. Знаете, такая черепашья болезнь. Есть же такая?
3: Да, вообще она жалкий дилетант. Не смогла нормально зафиксировать изолентой черепах, чтобы они не шевелились, как бы, да? Ну, что нормально целиком. Не жалеть нужно было скотчем, замотать так, чтобы никто не пошевелился.
2: Ну, понимаете, ну ей, наверное, нужны были живые черепахи.
3: Нет? Да, кстати, да.
2: И ноги, кстати, если сильно замотать.
3: А текут.
2: Но, послушайте, черепахи под платьем. Я думаю, что я знаю все про контрабанду. Слушайте, а бывает так, что черепах вывозят не под платьем, а в штанах? Ну так, ну, мужики, что у чувака, например, в штанах зашевелилось, и таможенник покраснел.
3: Да, было зашевелилось такое? И запахло. Животным запахом. Вообще, как, чем пахнут черепахи? Я вообще подумал, что вообще ничем, ничем не пахнут. Как псиной пахнет, я знаю.
2: Я не знаю.
3: Чем они пахнут?
2: Животными, вам же сказали. Нечеловеческий запах.
3: Ну, я держал в руках черепах.
2: Я их целовал, держал, я обожаю черепах. Ну, не то чтобы я их, знаете, вспомню. Но, может быть, понимаете, какая штука. Может быть, все дело в том, где этот запах. Понимаете, одно дело, когда запах черепахи от черепахи, который у тебя в руках, и другое дело, когда запах от тетки, который стоит в аэропорту. Понимаете? Но у меня другой вопрос. Она примотала их к ногам. Они так вот, вот просто мне интересно, черепах примотать к ногам, чтобы провести контрабанды. Они так все могут провести? А вот, скажем, лосей вот так контрабандой не возят, чтобы под платьем к ногам, скажем так, 4 аккуратно закрепленных лося.
3: Не, ну 4 не получится, одного можно, знаете, как бы сыграть в кентавра, сесть на голову лосю, как бы, ну, вот, как бы, завесить лося самого голову его длинным платьем. То есть будет такая женщина, как бы, вот, вместо головы лося, а тело лося такой лось-кентавр такой.
2: Ну, вы все знаете про контрабанду, а ну, папа,
3: нормально?
2: Бывало так, что-то, да.
3: Сок копытцами, знаете, проходит через зеленый коридор.
2: Да, и тут кто предъявит? Ну, послушайте, и откуда я на их везла? Из Гонконга? Слушай, а я что-то не знаю. А из Гонконга как бы нельзя вывозить черепах, да? Там большой какой-то таможенный...
3: Да нет, в принципе, сбор, ни с какой стороны нельзя вывозить диких животных.
2: Нет, ну, без таможни, да? Не, ну а что, ей было сложно задекларировать или что? Или, может, это были последние черепахи? То есть всех уже вывезли там в платьях, в штанах, ну, в шортах,
3: да?
2: Да?
3: Краснокнижная гонконгская черепаха.
2: А может быть в черепахах... Вот, вот, смотри, вот это важно. А может быть, это была двойная контрабанда, и в черепахе был петух.
3: А петуха не провезешь, он голос.
2: Да, там. А в петухе осетр, а в осетре краснокнижный рак. То есть в черепахе петух, в петухе осетр...
3: И краснокожий или краснокнижный рак.
2: Краснокожий?
3: Знаешь, красные такие, когда вареные.
2: Какой-то краснокожий.
3: Да.
2: Может такое быть?
3: Да все в этой жизни может быть.
2: Я просто я теряюсь. А наш петух не контрабанда, нет?
3: Ну,
2: нет, его как привезли вообще? Его к чему привязывали?
3: Ну, наш директор под платьем повез.
2: Так пора его из-под платья. О, кстати, пора из-под платья вынимать петуха. Рекорд, реклама.
0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: давайте не забывать, что радио придумали не только для того, чтобы на нем говорить. Радио придумали еще и для того, чтобы на него писать. И последнее время радио используют все чаще именно в этом качестве. Ну, по крайней мере, так делаете вы, дорогие наши пишущие радиослушатели. Кое-что из того, что вы сейчас понаписали, мы почитаем в эфир. Народные новости, чего там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что американец требует аж на 5 миллионов компенсации за то, что во время круиза на лайнере он обжег пятку об палубу круизного лайнера. Ну, солнышко нагрело, он босичком побежал и обжег. И теперь компенсация. Кстати, вот я точно знаю, что с нашим человеком такого бы не случилось. У нас нормальные мужики, у них на пятках натоптыши нормальные, мужские такие, как у настоящих мачо, да, как бы, настоящих таких традиционной ориентации людей. Эти вот нежные розовые пяточки.
0: Вам, чтобы прожечь пятку эту неделю, да, нужна?
1: Нужно,
0: там,
1: нужно,
0: да?
1: Сваркой прожигать. И вот, как и вам тоже, кстати. То есть, так что... Ничем, да? там копьем не пробьешь рыцарским, а это сразу неженка. Но не об этом речь. Речь о компенсации. Вот за что бы ты, вспомни свою нелегкую жизнь, а жизнь тебя помотала, побросала, побила, за что бы ты мог потребовать компенсацию и не потребовал? Или же даже удивительные случаи потребовал, да? Ну, для нашей дальше ментальности редкие случаи. И у нас истории просто миллион, к сожалению, не все успеем прочитать чисто из-за нехватки времени. Вот девушка с ником Львица пишет... А у нас в клинике, она, видимо, в медработе, потому что она на аватарке в белом халате и в белом чепчике. А у нас в клинике один чувак делал обрезание, а потом требовал лям, так как ему не понравился шов. Говорит, Джунжурик потерял товарный вид, и вся личная жизнь пошла под откос. Нормально это все? На комиссии смотрели.
0: Подождите, тут такая история непростая, намного, да, сложно, да, многосоставная, да, много частей, глав в этой истории. А Джунжурик?
1: Да, потерял товарный вид. Это в иске так было указано именно.
0: А ой, Джунжурик? Джунжурик да? Это хозяин или...
1: Нет, это не хозяин.
0: Или объект?
1: Нет. Ну, как бы, нет, объект, конечно, да.
0: А его зовут как?
1: Его, наверное, Давид или Сергей, не знаю.
0: Нет, это важно. Как зовут хозяина Джунжурика?
1: Ну, Георгий, давайте. Дальше дискуссия.
0: Георгий Джунжурикович, да?
1: Нет, наоборот, Джунжурик Георгиевич, это же как бы главный.
0: Это зависит от размеров. Что больше? Кто больше, Георгий или Джунжурик?
1: Обычно Георгий больше, чем Джунжурик.
0: Вот, значит, Георгий Джунжурикович. Но, подождите, знаете, все-таки... Как там было сказано, что... Простите, снова сообщение.
1: В клинике один чувак делал
0: обрезание. Вот, я хочу остановиться здесь. Очень важный момент. Один. То есть, я так понимаю, что клиника под обрезание не заточена,
1: да,
0: была.
1: Да,
0: то есть, это человек рискнул.
1: Офтальмология. Глазные.

0: Да, да, да. Нет. Что это такое? Джунджурик — это типа название, ну, да, имя собственное, да?
1: Да.
0: Полового органа.
1: Ну да.
0: Точно?
1: Наверное.
0: А почему? Откуда такая фантазия? Это может не по теме, но это важно для меня.
1: Ну как-то вот...
0: Или так по паспорту?
1: Ну как-то уж сложилось, как это, знаешь, кто-то назвал, о, какой у тебя Джунджурик.
0: Нет, никаких обстоятельств. Не, ну Петя, я понимаю, старая добрая русская, а Джунджурик откуда взялось?
1: Ой, из иностранных языков.
0: Какая история за этим стоит? Пришел я, значит...
1: Ну, это, возможно, еще, знаете, с времен монгольского ига, как бы, тюркского происхождения слова. У нас же много слов тюркского происхождения,
0: ну,
1: да?
0: Правда,
1: как? Язык
0: много,
1: вошло,
0: да. Но не Джунджурик.
1: Ну, почему Джунджурик?
0: То есть, а что было? То есть, пришел...
1: Ну, пришли монголы.
0: Да.
1: Ну, что, дань платить будем?
0: А вот, ну, нет.
1: А, ну, нет, мало. Как бы, вот вам Джунджурик.
0: Давайте я почитаю. Ну, вот пишет... Чего? Вот пишет... Там львица была до этого, да?
1: Да.
0: А тут скорпионша добрая. И, кстати, тоже в халате, судя по аватарке. Она пишет: вот зачем вы мне напомнили об этом случае, негодяи? Теперь беситься буду весь день. А, случай — это вот про Джунджурика?
1: Возможно, случай про Джунджурика. Конечно. Добрая скорпионша, не бесись, пожалуйста. Ну, случай, ну, Джунджурик.
0: Ну, а это что такое? Нет, я понимаю, она сейчас там бесится, да, на стену лезет.
1: Держи себя в руках.
0: Держи, блядь, ничего такого. Ну, Джунджурик, бывает. Вот видите, как слово ваше отзовется. Вы один раз сказали слово Джунджурик, а скорпионша добрая там уже волосы на себя рвет.
1: Давайте сменим дискурс с Джунджурика на что-нибудь другое.
0: Дискуссия.
1: Вот Саня пишет. По поводу вот компенсаций. Когда я работал в ГАИ, у нас были материалы ДТП, где бабки падали в автобусах и получали травмы. От парков, видимо, автобусных, они получали некислый кэш. Бывало, одни и те же бабки. В автобусных парках их знали, называли профессиональными падальщицами.
0: Бабки падали за бабки.
1: Да, да, то есть в автобусах, ну типа...
0: А есть... Да, нет, как, друзья, то есть... Это прикольно. А если я упаду за бабки, нет?
1: Пожалуйста, нет, почему нет? У нас все равны перед законом. Если, как бы, по вине автобуса вы упали, но вы же не по вине автобуса.
0: А им даже были дать кэш именно, кэшом, да?
1: Да, они договаривались, видимо, чтобы не судиться, знаете, там... Это же волокита.
0: Так им давали деньги?
1: Говорит, давали, ну что?
0: Прикольно, то есть это работает, да?
1: Ну да.
0: То есть, в принципе, можно просто падать, даже если автобус стоит, да?
1: Ну сейчас взять камеры, нужно все-таки падать, как бы, ну, когда автобус едет, все-таки, знаете, чтобы было понятно.
0: Не, ну можешь сымитировать,
1: знаете, что-нибудь. Куча там в интернете гуляет, причем со всего мира, как бы, да, и там, что в России, что не в России, куча кадров с видеорегистраторов, какой-то человек падает перед машиной, там, как бы,
0: Да, это фига, фейка. Да, так поэтому, смотрите, вот это очень важный момент. То есть, оказывается, есть люди, которые просто падают, ну, по-настоящему падают, да, бабки. Не, ну... То есть, есть настоящие падальщицы, а есть черные падальщицы.
1: Да.
0: Как бы...
1: Ну, то это вот с ними надо как-то бороться.
0: То есть, если на тебя упала бабка, тут надо еще разобраться, да? Это она упала по черному или по-настоящему?
1: Хочет она с тебя кэш.
0: Или она, может, она что-то другого от тебя хочет?
1: Да.
0: Как вот понять, бабка? А вот петуха, если на тебя так все надоело, да?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Население Земли в ближайшие десятилетия. Физики построили математическую модель роста человечества и сравнили ее с историческими данными. По одному из сценариев, уже через 10-20 лет из-за глобального потепления, нехватки воды и ресурсов, планета сможет нормально обеспечивать лишь около 2 миллиардов человек. Исследователи считают, что в перспективе следующих 40 лет население Земли может сократиться почти вдвое.
1: О, ну, нам тогда, в общем-то, бояться особо нечего. Мы через 40 лет, наверное, уже сократимся в любом случае.
2: А я-то нет, я-то планирую задержаться, как бы, меня это очень тревожит. Нет, я попаду ли в эти 2 миллиарда человек, или не попаду, черт побери.
1: А вот тут, да, все мы хотим быть частью 2 миллиардов. Но смотрите, что-то я не очень понял. Значит, по одному из сценариев там было сказано, да, уже через сколько, через 10-20 лет из-за глобального потепления, там, нехватки ресурсов и воды, планета сможет, не сможет, типа, да, нормально, или там сможет обеспечивать только около 2 миллиардов человек. Через 10-20 лет, слушайте, это как-то немножко странно, потому что нехватка ресурсов, воды, глобальное это чертово потепление, точнее то, что им называют, вообще-то оно началось не сегодня. Глобальное потепление вообще началось в середине 19 века, где-то в 1850 году примерно.
2: А да? Тепло тогда было.
1: Да, да, нет, просто это то, что когда начался этот тренд, а дальше все больше и больше. То есть все это, нехватка воды там в Африке, там глобальное потепление, все это уже давно есть. И теперь смотрите, вот тут... Внимание, вопрос. Значит, сейчас у нас население земного шара на этот момент это где-то там 8 миллиардов, да чуть ладно? Больше. Да, около 8 миллиардов официально, да, сейчас. 8 миллиардов человек. Это индусы нам статистику сделали, да. Наоборот. И они хотят сказать, что за следующие 10 лет население с 8 миллиардов сократится до 2. Это при том, что все это есть, и глобальное потепление, и нехватка воды. И у меня вопрос, а что за эти 10 лет должно случиться, что исчезнут 6 миллиардов? То есть за эти 10 лет так потеплеет, что ли, до 80 градусов, да? Или там за эти 10 лет всю воду выпьют вот эти 2 оставшихся миллиарда, те самые, видимо, кто выпил воду всю из крана. Да, и, как известно, если в кране нет воды, значит, выпили оставшиеся 2 миллиарда. И они как раз, видимо, и жары не боятся, да, и поэтому они останутся.
2: Ну, да, останется это один золотой миллиард, как бы, а второй миллиард их, как бы, обслуживающий персонал.
1: Кто, да, а ну, так, я в первый никак не попасть. Нет, просто не пройдите секундочку. Что должно, по их мнению, случиться за 10 лет, что исчезнет 6 миллиардов? И это при том, я хочу вам напомнить, что помните, ученые нам тут недавно, там была новость, там все ее раструбили. Они нам обещали, ребята, главное прожить еще ближайшие 10 лет, и тогда, типа, там изобретут там все способы и лекарства, значит, что будете жить там до старости, до 150 лет. А теперь, значит, все не получилось? Или это они говорили про эти 2 миллиарда?
2: Слушай, ну, возможно, правомерно, да, а возможно, все как бы ну, более оптимистично. Смотрите, там как бы сказано так. Из-за нехватки воды и ресурсов планета сможет нормально обеспечить лишь около 2 миллиардов. Ну, остальные, может, останутся, но их будут, ну, так ненормально, а, ну, там, терпимо обеспечивать, знаете, там, приемлемо обеспечивать, знаете, вот так, ну, так, ни шатка, ни валка обеспечивать.
1: Это как? Ну, как сейчас? А вы, будем вот недопи... вы как сейчас обеспечены? Как вы чувствуете?
2: Я нормально обеспечен, ну, а через 20 лет я буду так, ну, меньше пить буду, воды в смысле, видите,
1: ну, да, меньше воды станет. Ну, и, да, жарче будет, да, будет жарче. Меньше воды и ресурсов, да. Что бы это ни значило. Ресурсы... Вот у вас сейчас сколько ресурсов?
2: У меня с годами ресурсы, да. Многие утрачены.
1: То есть, но при этом, смотрите, тут есть хорошая новость. Они говорят, что останется 2 миллиарда. Сейчас же есть как бы дискурс, что есть так называемый золотой миллиард, да? То есть, как вот это население развитых стран, да, богатых, там, европейских, ну, западных, прежде всего, да? Это сказать, они самые богатые. То есть, а после того, как все вымрут, будет 2 золотых миллиарда.
2: Нет, не золотых, я же говорил, что будет один золотой миллиард, а второй его, как бы, его обслуживающий персонал. Там, камердинеры, мальчики, которые носят клюшки для гольфа.
1: А как они выживут? Типа, они их с собой
2: миллиард
1: заберут? Да, с собой, заберут.
2: Конечно. То есть, мальчики, которые носят клюшки для гольфа.
1: Мальчики будут... То есть через 10 лет будут уже какие-то мальчики? Миллиарды нужны мальчики?
2: Да, я им сейчас нужен мальчики. Девочки. Помните историю про остров?
1: Про какой? А, этот, да. А, тут, да. Может быть... Я не знаю. Я сейчас задумался, а хочу я попасть в эти 2 миллиарда?
2: Это будущее, да?
1: Да. Или, может, лучше вымереть вместе с 6 миллиардами к чертовой матери, а?
2: Я продержусь.
1: Попробуйте дотянуть, да?
2: Точно продержусь. У меня свинья есть.
3: Рекорд. Реклама.
4: Лето – время отдыха. И даже на кредит можно взять каникулы.
5: Только в Нижегородце. Кредитные каникулы на кроссоверы Tenet. Покупайте новый Tenet сейчас и не платите по кредиту до конца года. Больше свободы для путешествий, планов и приятных моментов этим летом. Ждем вас в Tenet Нижегородец на Московском шоссе 34. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Программа «Кредитные каникулы» не является банковским кредитом и предоставляется напрямую ООО «Нижегородец Восток». Подробности акции на сайте nnmotors.ru. Реклама, не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
7: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
6: Точно. Готовые дома вкрутой.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242. Let's go wild.

0: Российский стартап объявил о поиске 10 консультантов по мастурбации и готов платить им по 2000 долларов в месяц. Участникам предлагают в течение 4 недель мастурбировать с использованием новой функции приложения на основе голосовых ИИ-сеансов, которые подстраиваются под настроение пользователя. После каждого сеанса тестировщики должны оценивать влияние сервиса на стресс, сон, настроение и уверенность в себе, а также отправлять компании подробные отзывы.
1: Что? Я не верю своим ушам. То есть что, мечты сбываются? Появилась работа мечты — мастурбировать за 2000 долларов? Все, я пошел работать. Куда
2: идти? Слушайте, вот, ну, я уверен, что вот они вот как бы могут нас и обмануть. Знаете, это вот, они так заманивают хорошим предложением. Ну, на словах, на первый взгляд, да, там выглядит все идеально, да? Как бы,
1: замануха, да. Такая,
2: звук. Вдруг там есть какие-то подводные камни. Сколько раз в день нужно это делать, как бы, да? Как час, там, может, это нужно делать прилюдно.
1: Подводные камни в мастурбации, это да, это так опасно. Но я не понял, объясните мне, я правильно услышал? И, значит, и стартап, да, объявил о поиске 10 консультантов по мастурбации. А, то есть, это не понял, это даже не мастурбировать, а консультировать? То есть, просто консультировать?
2: Дальше я все понял, что как бы, нет, делать все своими руками. Ну, просто быть в этом деле таким серьезным экспертом, консультантом.
1: Я
2: проконсультировать не могу. Как бы.
1: Ну, жаль. Просто консультировать мастурбирующих — это все-таки лучше. Это вообще не работа, а сказка. Да?
2: Такая теоретическая работа, да?
1: Нет, просто это даже самому не надо, да? Просто там консультируешься, там, да? Там, не так сильно сжимай, сломаешь там, да? Да не сюда, это компьютер!
2: И раз.
1: А все-таки надо еще... А в чем, значит, смысл работы? Значит, участникам предлагают в течение 4 недель, да, мастурбировать с использованием новой функции приложения на основе голосовых и сеансов, чтобы это... которые подстраивают... А вот дальше была фраза, которая меня просто ввела в... Сначала, конечно, я так немножко возбудился в хорошем смысле. Ну, в смысле, работа понравилась. А тут я не понял. Значит, приложение на основе голосовых и сеансов, которые подстраиваются под настроение пользователя. Это что значит подстраиваются под настроение пользователя? То есть надо мастурбировать с ним в унисон, что ли?
2: И как, что значит голосовое? Голосом тебе что-то говорит?
1: Нет, погодите, нет. А если у пользователя настроение такое, знаете, игриво-суетливое? Как бы, и за ним не угнаться.
2: Если вообще ты серьезный консультант, ты можешь себя контролировать в этом деле. Как бы. Не просто, да, любитель, жалкий аматор, да, как бы, а такой серьезный профессионал такой, да, высшего класса там, первого разряда.
1: И после каждого сеанса ты стестер. Тестировщики должны оценивать влияние сервиса на стресс, сон. Подождите, так все-таки, значит, нужно не только мастурбировать, но еще что-то оценивать. Там сказано оценивать, да?
2: Да, стресс, сон, настроение. А что же это настроение? Настроение всегда после этого отлично. Да?
1: Ну,
2: то есть, это норме.
1: Ну, а бывает, может, знаете, как не с той ноги встал.
2: Не с той руки.
1: Да, или да. Ну, хотя, конечно, в целом работка не пыльная, надо сказать. Пыль же там нет, да?
2: Ну, смотря где это нужно делать. Может, в чулане. Может, на мукомольном складе.
1: Кстати, да, рабочее место не указывают.
2: Да, вот еще и говорю.
1: А вот здесь уже мастурбируют в студии кто-то.
2: Да.
1: Это кто вообще?
2: Люди.
1: А что они здесь делают?
2: Ну, просто пришли посмотреть на нас.
1: А вы как думаете, а вот эти люди, которые в студии, они с этой работой справились бы?
2: Не думаю.
1: Ну, посмотрите в него. Хотя, да, возраст.
2: Вот, да. Балдин еще куда ни шло.
1: А он же что сейчас делает? Я просто вижу.
2: Уже работает?
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 53 минуты. Кремов уже привстал, надел свой короткий плащ со сдвинутым к плечу вырезом, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 53 минуты, хоть и пораньше нужно закончить, но читаем сообщение, чего там.
1: Да, мы сегодня пораньше уйдем, чтобы вы тут не паникуете, потому что тут куча людей, тут что-то уже все делает, и не до нас. И вот по поводу компенсаций. Продали бракованный экран для телефона, не выдав чек. Стуканул на них в налоговую. И, надеюсь, их магазинчик в подвале затопит фекалиями. Что ж ты такой пассивный, такой как бы и вялый? Что ж, надеюсь, да, как бы? Ну, чтобы брать свои руки, конечно, затопить
0: фекалиями. Мы, фекалиями. Помните, наше поколение, да. Как мы, если хотели, чтобы затопило фекалиями...
1: Мы топили фекалиями.
0: Кстати, вы много затопили, да?
1: Нет, у меня просто не хотелось.
0: А вот в случае с рекордом это что было?
1: Это не я. Это не я.
0: Так, ну давайте я. Так, ну вот, ждут. Если вы там слышите, кстати, какие-то голоса, это нормально. Это хорошо, это кто-то работает. Так, ну, а что-то у меня... Слушайте, есть вопросы, вот, например... Вот внезапно Ильду спрашивает... Ну, знаете, но он спрашивает почему-то про ваши трусы.
1: Ни слова внезапному Эльдусу, как бы пускай внезапный Эльдус будет пребывать в неведении на моих трусах. Вы
0: предлагаете ему делать свое расследование? Да,
1: пускай он думает, что хочет.
0: Нет, все такое мы не читаем. Давайте еще последний, хватит.
1: Так. Вот по поводу компенсации. Василий пишет. Здравствуйте, уважаемые господа Кремов и Хрусталев и радиослушатели. Мне по-хорошему заряд ментальных травм компенсация положена от Радиорекорд, в частности от шоу КХ. Давайте, чтобы дальше его не травмировать, валим отсюда.
0: Вот.
1: Чтобы он действительно не...
0: Понимаете, какая штука? Дело в том, что если мы свалим раньше, то мы травмируем... Я не могу вам сказать... Или показать?
1: Покажите.
0: Да я покажу вам... А все же радио. Вы не понимаете, о чем я говорю?
1: Нет.
0: Я не могу, к сожалению, вам показать. Ну ладно, все, да, валим, реально. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, уважаемый господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Там все сделали, вот это те, кого я травмирую. Товарищ, да, вот он мне показывает палец. Смотрите, я про него и говорю, видите, травмированный. Что мне показывает?
1: А говорит, что типа стоять?
0: Да, я про это вам и говорю, вот все. Все, тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: При пати рейва. Колбасный цех. Матрикс. От «Радио Рекорд».
2: Друзья, ровно 9 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге, вернее, 21 час и 1 минута, и мы начинаем радиошоу «Колбасный цех». Традиционно по четвергам она у нас выходит в федеральный эфир, но сегодня у нас нетрадиционный, в самом хорошем смысле этого слова, выпуск, потому что у нас сегодня, во-первых, мы в прямом эфире, а во-вторых, у нас два специальных гостя очень крутых, звезда хаос-музыки, хаос-движения Санкт-Петербурга, диджей Нил, и звезда пампинг-хаос-движения Sonic Mind. Диджей Нил прямо сейчас рядом со мной. Данил, привет!
3: Привет, друзья, привет, страна. Очень рад вновь оказаться в студии «Радио Рекорд», так сказать, вспомнить молодость. Все как это, знаешь, накатило, как говорится, ностальгия. Но, тем не менее, готовимся все равно к колбасному цеху. Сегодня я отыграю такой легенький, немножко легкую колбасочку такую, да, потому что сегодня все-таки при пати, как бы, а основной, как говорится, жар дадим завтра в 22:00, я выхожу на сцену.
2: Все верно, диджей Нил будет завтра открывать главный танцпол рейва «Колбасный цех». Рейв будет у нас двухдневный, пятница в субботу. Завтра также у нас, кстати, на «Радио Рекорд» будет в эфире диджей Цветков и также будет наш специальный секретный зарубежный гость-агент. Но об этом мы поподробнее расскажем вам чуть попозже. А прямо сейчас диджей Нил лайв в эфире «Радио Рекорд».

0: Сегодня у нас в студии так много живых диджеев, что у нас даже вот наш Женя, оператор эфира, наш замечательный, великий, нажимает на джингл, а я ему говорю: «Я же здесь! В прямом эфире, живой!» А, кстати, вы в этом можете убедиться, прямо сейчас посмотреть прямую трансляцию, которая идет из нашей студии в нашей группе рекордов ВКонтакте vk.com/record. Мы вас там всех ждем, пишите комментарии. Вот, поэтому да, постараюсь дальше сам нажимать на войсоверы, это такие наши джинглы, и, соответственно, с вами общаться. А еще рядом со мной Данил, диджей Нил, прямо сейчас играет для вас на припате колбасного цеха. Данил, вопрос у меня к тебе такой. Ты же вел радиошоу «Виниловые пляски», все верно?
1: Да, совершенно верно. Очень долгое время и выпускались диски, и была программа, и было просто все очень хорошо.
0: Кстати, ставьте лайки, если у вас был диск «Виниловые пляски». У меня вот лично их было несколько. Мой самый любимый «Summer», по-моему, 2007, где еще Алекс Гаудино, «Destination Unknown». Это ты мне открыл этот трек, между прочим. А сколько ты вел радиошоу? Сколько лет?
1: Я не знаю, я точно не помню. Я 13 лет отработал на «Радио Рекорд». И, по-моему, с 1998 или 7 года «Виниловые пляски» появились на «Радио Рекорд». Вот не помню. На стыке 7 и 8 года. Вот. И было все хорошо, и было так все замечательно. Замечательная атмосфера, которая была тогда, она сохранилась и сегодня. Здесь работают отличные диджеи, профессионалы своего дела. Ну и хотелось бы, конечно, всегда поддерживать эту атмосферу. Не только в эфире, когда меня приглашают, ну и на танцполах я очень стараюсь это делать. А «Виниловые пляски» живут, процветают и продолжают жить своей жизнью. Это очень хорошо, потому что музыка – это вечно.
0: А сколько ты, извини, не был в эфире лет? Ну так уж постоянно.
1: Ты имеешь в виду на «Радио Рекорд»?
0: Ну да, я имею в виду, чтобы как бы с радиошоу полноценным, еженедельным.
1: Ну вот, когда был у нас колбасный цех последний, вот тогда я заходил.

замечательной форме вообще как радиоведущий. Я в большом восторге. Друзья мои, а в какой замечательной форме с точки зрения визуала у нас Данил, вы можете увидеть в нашей прямой трансляции в группе Рекорда ВК. Вообще максимально свежий, классный и в оранжевой замечательной шапочке. Все это при пати колбасного цеха на Рекорде. Мы еще к вам вернемся.

0: хочешь в чане на свежем воздухе париться? Закажи чан в Чан Горыныч. Тебе понравится. Чангорыныч.рф. Запоминай. Банный чан здесь покупай. Собственное производство банных чанов в Нижнем Новгороде. Подробности на сайте chan-defis-goryneч.rf.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Тянец», первый этаж.
3: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Для тех, кто только к нам присоединился, вы прямо сейчас слушаете в прямом эфире шоу «Колбасный цех» и завтра «Колбасный цех Матрикс» 29 мая и послезавтра, 30 мая, состоится в Санкт-Петербурге на новой площадке Temple of Deer. Поэтому мы, собственно, здесь. Мы — это кто? Я, диджей Балдин, и рядом со мной великий, абсолютно легендарный диджей-кей, человек, у которого, в общем-то, я учился диджеингу и сведению 20 лет назад. Это диджей Нил, абсолютно правду говорю. И он будет открывать главный танцпол колбасного цеха завтра в Temple of Deer. Обязательно приходите к началу, потому что будет очень интересно. Билеты по-прежнему есть на сайте radiorecord.ru. Там же есть вся информация про фестиваль. Также у нас есть замечательный телеграм-канал «Колбасеры». Вступайте туда, мы обожаем читать ваши комменты. Прямо сейчас при пати колбасного цеха на рекорде DJ Neil in the house.

Ну, естественно, раз DJ Neil за вертушками, должна прозвучать эта легендарная музыка, этот легендарный трек, легендарная песня.

0: Друзья, эти полчаса в эфире Рекорда для вас был диджей Нил. Данил, пара слов, пожалуйста.
1: Ну что, впечатление, конечно, потрясающее, потому что, когда находишься в студии Радио Рекорд, всегда отличное настроение. Ну и, конечно же, мы все готовимся к завтрашнему мероприятию «Колбасный цех». Это маленькая жизнь, друзья мои. Поверьте мне, я знаю, я прожил долгую жизнь, из этой жизни я 40 лет занимался диджеингом, но то, что происходит на этом мероприятии, это очень-очень круто. Приходите, 22.00 открывается танцпол 29 мая, и я там буду для вас играть очень-очень хорошую музыку. Жду вас. Спасибо всем, страна, вас люблю, слушайте хорошую музыку. Это диджей Нил.

вообще. Обязательно сообщим, кто это, что это. Он вам отыграет очень быструю, классную музыку. Но также у нас для вас есть еще одна важная новость. Дело в том, что завтра и послезавтра колбасный цех. И мы сегодня узнали, сами ошарашены,

Месси. Имейте в виду, что у нас, у колбасного цеха, будет пауза двухлетняя впереди, минимум, а может и вообще не знаем. У нас, знаете, они могут по-разному это все как-то придумать, наши замечательные боссы. Вот, поэтому имейте в виду, завтра и послезавтра мы отплясываем, так сказать, пятилетку за два дня. В том смысле, что два колбасных цеха у нас будет по цене одного. Билеты, кстати, берите на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Берите на оба дня, будет прикольно.

0: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: При пати рейва. Колбасный цех. Матрикс. Лайф на рекорде.

0: шоу «Колбасный цех», и наш специальный гость сегодня – это питерский диджей, пампинг-гуру Sonic Mind. Привет, дорогой!
1: Привет-привет, страна! Привет, Санкт-Петербург! Привет всем колбасерам! Огромный респект!
0: Во-первых, он будет выступать на колбасном цехе «Матрикс» и завтра, и послезавтра, причем и на главном танцполе, и на памп-танцполе. Слушай, я, кстати, сегодня по секрету скажу тебе и нашим слушателям, видел, как будет выглядеть главная сцена, это просто отвал башки. Я, если честно, даже не думал, что в Temple of Dear можно реально привезти столько оборудования. То есть вот помнишь же, что в юбилейном был экран большой? Вообще, как тебе было выступать именно на стадионе, вот на предыдущих колбасных цехах?
1: Это слов нет, феерично. И что первый, что второй, с

0: понимаю, в нулевые какие-то ранние. Нас Нил уже пугал каким-то там 98-й год, что-то такое.
1: Слушай, мне нельзя спрашивать о таких вещах, потому что я как начну растекаться.
0: Давай перезапишем. Да. Пофиг, что это прямой эфир.
1: Хорошо, ладно. Начал вообще с музыки. То есть я начал писать. И только потом, спустя год-два, начал играть. То есть в 2001-2000 начал писать, а в

0: прекрасно знают. Были же еще ночные клубы, в которых были сотни, а то и тысячи клаберов каждую неделю постоянно. Какой из питерских ночных клубов для тебя самый важный, самый такой эмоционально запоминающийся? Вот пару слов.
1: Тогда каждую ночь, каждую пятницу и субботу в каждом клубе локально происходил такой небольшой колбасный цех, где собирались просто тысячи людей, весь город клубился. И мое самое любимое место, конечно же, это был клуб «Ферум», то, откуда я начал. Но я не забуду, конечно, о «Просвете». И был второй клуб, в котором я был резидентом, это был клуб «Пещера». Все эти клубы я люблю. Все остальные тоже люблю, но эти больше.

0: Рекорд. Реклама.
1: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
2: 6 миллионов отдал.
1: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
2: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
1: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
2: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
1: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
3: Указано максимальная цена при продаже с учетом минимумов. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
6: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. река.nn.ru.
7: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
8: BMW или Mini требует обслуживания? X-Drive – специализированный автотехсервис. Только опытные мастера, только новое оборудование, разумные цены. Набережная Грибного канала, 13. Звоните 230-99-07.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-0-82-42.

0: завтра и послезавтра состоится в Питере. Я вам чистую правду говорю, шоу реально будет очень крутое. Будет три танцпола, будет секретный гость-хедлайнер. Крутой. На мой вкус, это мое личное субъективное мнение, это будет самый крутой хедлайнер-гость иностранный из всех тех, что были на колбасном цехе у нас за последние вот эти три года. После его триумфального, не побоюсь этого слова, возвращения. В общем, да, друзья, мы вас обязательно ждем завтра и послезавтра в Temple of Deer. Sonic Mind тоже ждет.
1: Я хотел, кстати, отметить то, что, конечно же, я буду играть на памп-танцполе намного жестче. И даже на мейн-арене я буду играть тоже намного жестче. Вот этот радиоэфир, это на самом деле то, как бы я...

и соседей. За всех, в общем-то. А если вы хотите узнать, как я поиграл в начале колбасного цеха, у вас это получится сделать в субботу, потому что я буду на главном танцполе в 11 вечера, в свою очередь. Вот. А вообще, на самом деле, я про

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прежде чем мы стартанем нашу радиовечеринку Рекорд Пати, хочется сказать огромное спасибо диджею Балдину и, конечно же, его гостям. Ведь буквально вот только-только закончилась припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд. В гостях были Sonic Mind, DJ Neil с лайфсетами. Это был специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех», а потому ищите в плейлистах Радио Рекорд. Ну и, конечно же, друзья, готовимся к начинающемуся двухдневному рейву «Колбасный цех Матрикс» от Радио Рекорд Петербург. Три танцпола, более 20 артистов, легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только, разумеется, классный рэп. Если вы

инфоиз на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Record Party. Record Party.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Лечение катаракты и глаукомы. Созвездие 52.ру. Цены, которые вам подойдут. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине. Это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
3: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Карповский на Ларина. Садовый центр «Гарден Флора». Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. Карповка.ру.
6: Я вижу.
7: Я вижу.
8: Я вижу.
9: Я вижу.
10: Я в Садко.
11: Я в Садко.
12: Я в Садко.
13: Я в Садко.
14: Фемтолазерная коррекция зрения по методике Smart Sight. Мы знаем, как вернуть вам идеальное зрение. Центр клинической офтальмологии Садко. Вижу.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Аквапарк «Океанис» устраивает кибер-распродажу билетов на сайте. Купи сейчас, а отдыхай летом. Только 3 дня. Не пропусти. Подробная информация на океанис-аквапарк.ру.
17: УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
18: LG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
19: BLG. Надежность в движении.
11: Проснуться на берегу Горьковского моря в уютной палатке, любоваться панорамными видами на залив, купаться на собственном песчаном пляже, ходить на сапах и яхте, восхищаться закатами и никуда не спешить. Глэмпинг «Хвойный» для романтических выходных, отдыха всей семьей или релакса с друзьями. Бронируйте 8 800 222 1919 0+.
20: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
21: Спецсообщение от Чанган-центра ГАТ на Комсомольском. Стартовала весенняя распродажа. Автомобили Чанган в наличии по цене производителя. А некоторые позиции даже ниже заводской цены. Проверьте лично в АГАТ на Комсомольском. Звоните прямо сейчас. 260, код города 831. Чанган-центр Агат на Комсомольском. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
22: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520-11-42. Для слушателей старше 16 лет.

0: к этого времени не хватит, смело забегайте в мобильное приложение «Радио Рекорд» или на сайт radiorecord.ru. Из-за более чем 100 интернет-станций, предложенных там, ищите интернет-поток Пати 24 на 7. Я думаю, что если вы его найдете, точнее, когда вы его найдете, скажете мне огромное спасибо. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

0: канал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». А далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. И уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу» в следующем часе расскажу вам о свежих клубных

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне дано, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс, и подписывайтесь обязательно, если еще вдруг не подписаны. Прямо сейчас мы стартуем Рекорд Клаб Шоу вместе с дипхаусовой работой австралийского продюсера Wax Motive и сладкоголосый, не боюсь этого слова, My Etap, You Forget, релиз лейбла Soul за 24 апреля с презентом в день дропа в итальянской лаборатории EDM, а уже в мае в шоу чилийского продюсера Себастьяна Сиена. 4 числа я показал вам этот трек в рекорд-релизе, а 21-го и в рекорд-клаб-шоу. Но поскольку был в отпуске, ничего вам о нем не рассказал. А нет, вот уже рассказал. Wax Motive, My Etap, You Forget.
1: Рекорд-клаб.

апреля и презент с селфом еще в августе прошлого года для Insomniac Records. Между прочим, позже guest mix для Confession, Repopulate Mars, ну а в этом году трек попадает в подкаст Night Owl Radio. Breakless, Kanye.

0: Record. Реклама. Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Новогодними презентами, как бы это ни звучало, в клубе ДНК в Сан-Паулу в декабре и в Москон-центре в Сан-Франциско, неожиданно в сете Макса Стайлера. Этот год стартанул селф от Валкодера в январе, а позже клуб Space в Майами и вновь Макс Стайлер. И сторонних же саппортеров здесь отметились Дон Диабло, Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и бразилец Алок. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Vintage Culture, Валкодер, Hands Up!

0: Один свежий трек, на сей раз с лейбла Now от 8 мая в лице германца Дэна и его итальянского коллеги Карла Уэйл. Трек называется Echoes of You. Мелодик тек, все как мы любим, с презентами на Ультре в Аргентине и DC в Мексике в феврале этого года. Трек нехило так забустили аргентинские диджеи, проведя его по клубам, хотя сейчас мало кто верит в такое продвижение на самом-то деле, а оно, как оказалось, работает. Отмечу также, что трек играют в большей степени девушки-диджеи, типа испанки Ксении Ди, американки Лейла Бенайтс и полячки Кассия. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу и в Рекорд Клаб Шоу. Дэн, Карла Уэйл, Echoes of You.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс. Come! You don't have to.

Версия культовой песни группы Queen, переосмысленная в танцевальном хаос-формате. Релиз же состоялся 15 мая на лейбле Release Music Russia. Оригинальный трек Queen — это одна из самых известных песен группы, выпущенная еще, если не ошибаюсь, в 1980 году в альбоме The Game. Автором музыки был басист Джон Дикон, а текст рассказывает о человеке, который сталкивается с предательством и болью. Ну и прямо сейчас давайте ценить свежий взгляд на этот трек.

Пацаны, из сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про два телеграм-канала. Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист, про свою личную телегу Team Vox. И всегда вы там найдете все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый свежий эпизод, который совсем скоро мы дропнем в интернеты, тоже появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, смело переслушайте с самого начала и до самого конца еще разок. И, конечно же, поделитесь с друзьями. Как без этого? Как не показать классный музыкальный контент своим друзьям? Да? Да. Спасибо огромное. Далее по расписанию четверг, а значит, в этой студии в следующем часе появится красотка Леди Вакс и шоу In Beat With Rust. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. Adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Hello? Hey there. This is your substance calling. I just wanted to know, are you having a good time? Where do you want to go right now?

0: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа, и ведется эфир первого танцевального радио России специальным драм-н-бейс миксом. Сегодня будет жирно. Погнали.
1: Coming down to revolution, revolution, no. But to keep them cool ones,

друзья, как ваше настроение? Напоминаю, видеолайв стриме из студии Радио Рекорд в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Залетайте в гости, смотрите, комментируйте.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: случайно.
1: Для вас играют хедлайнер ночи «Раска», специальный шоу-кейс от Степа Марсель, группа «Марсель». А также Павел Чинарев, Бонжу, Лексан, Диджи Детач, Паша Трамп, Паша Нац, Трамп, Смоки Ди, Ориджинал Ди, Джаспа Вольюм, Брейкс Игрит, Софт Скилла, Парма де Пальма, Яли Дивакс и другие артисты играют для вас 13 июня, дамы и господа. Инбитви Траст – это не просто вечеринка, это 26 лет опыта, сцена, культура, которые слышны с первых минут и до последних. Я, Леди Векс, жду вас 13.06 на Инбитви Траст. Билет уже в продаже, мероприятие запрещено для детей. Ну и что ж, нам с вами осталось

А ровно через неделю, в это же время, в этом же месте, я вернусь к вам опять. Ну и, как всегда, ищите меня в Telegram Lady Wax Originals. Слушайте мои плейлисты, приходите на InBeat. До следующей недели.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Рекорд.